6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Вы допустили непростительную оплошность.
4: Но я был без ума от нее.
5: Фотография? Это серьезно.
4: Я был тогда кронпринцем. Мы снялись на охоте. Я был совершенно молод.
3: А вы были интересный мужчина.
4: Но мне и теперь только 30.
1: Моторадио представляет.
6: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Как вы уже давно знаете, что моя программа не только про мотоциклы, не только о мотоциклах, а, в принципе, она такая довольно развлекательная. Хотя про мотоциклы мы тоже с вами немного сегодня поговорим. Ну так вот, если вы хотите поставить немножко железного коня в гараж или на стоянку и какие-то другие развлечения летом попробовать, я вам от души рекомендую сплав по реке Оридиш на сапах или, сейчас вы удивитесь, на диване. То есть мои друзья, я с моими друзьями удивила все сап-сообщество, всю сап-толпу, потому что мы сплавились на прекрасном надувном диване по реке Оридиш. Ничего сложного нет, доезжайте до станции Сиверская, это от Балтийского вокзала. Там есть некоторые конторы, там, например, «Угребись» или «Сапкультура». Это не реклама, они мне сейчас денег не платили. Просто вам советую такие вот хорошие компании, которые дают в аренду сапы, которые в аренду дают даже диван. Причем диван оказался очень непопулярным. Мы думали, что это что-то такое, знаете, ну, то, что все берут. Но когда мы на диване втроем поплыли по реке, нам все спрашивали, сколько жрет, сколько прет, ну, из серии, как бы, где вы его купили, сколько он стоит. Удобный ли он? На самом деле, то есть, ну, такой лакшери. То есть на диван можно брать с собой, не знаю, мангал, напитки. Но мы, как дурачки, ничего, конечно, не взяли. Очень сильно мы ошиблись в этом. Потому что на диван можно было брать и покушать, и попить, и все что угодно. Потому что там ничего не тонет. Диван не переворачивается. Река Оридиш, а очень спокойная речка, на самом деле, довольно мелкая, с очень чистой водой. Там нет порогов, там нет стремительного течения. То есть там сплавляться можно с маленькими детьми. Там можно сплавляться с собаками. Очень многие люди на сапах везли собак небольших, там и маленьких впереди. То есть собак было довольно много. Многие были с детьми, действительно. То есть Оридиш абсолютно безопасная эта история, если от Сиверского ехать. Там, собственно, заплыв происходит, ну, по сути, между двумя плотинами. Примерно это 3 часа сплавляться нужно. То есть запаситесь терпением, запаситесь водой, запаситесь едой обязательно, потому что даже на сапе можно какую-то воду с собой взять. Ничего страшного, можно рюкзачок с собой взять. Повторюсь, очень спокойное течение. Переворачиваться вовсе не нужно. То есть нет, там народ специально падал с сапов, нырял с сапов. Там есть по пути пляжи, пляж с тарзанкой есть. Все это, конечно, можно по вашему желанию, но если вы не хотите мочить одежду, если вы с ребенком маленьким, просто плывете и все. Но диван, повторюсь, это очень веселая история. Единственное, как рекомендуется диван, конечно, брать вчетвером, потому что мы сломали одно весло и гребли вдвоем, то так, то сяк, а диван постоянно его перекашивает, и он его переворачивает, ну, как-то вот он меняет направление, то есть с ним как бы не очень удобно в конце концов выгребать. Мы, в принципе, за 3,5 часа мы немножко, скажем так, устали. Нам уже хотелось есть, нам хотелось воды попить, нам хотелось наконец причалить, но, как говорится, мотоциклист должен страдать, хотя единственным мотоциклистом на этом плавучем диване была, собственно, я. Ну, нагреблась, скажем так, угреблась. Вот такое вот есть замечательное развлечение для всех абсолютно. И еще на реке Оридиш очень красивые виды. Там такие красноватого цвета породы по берегам. То есть виды офигенные. Единственное, что я могу порекомендовать, наверное, приезжайте все-таки в будни, потому что на выходных очень сильно большая толпа, такая сап-пробка, которую мы расталкивали, распихивали своим диваном. Вот, и, конечно, это такое себе немножко много людей. Если вы хотите людей поменьше, приезжайте либо в конце или в начале сезона, как бы сплавного, либо лучше как-то вот попробуйте там отпуск, отгулы, удаленку, что-нибудь на буднях. Если вы приезжаете на своем автомобиле или даже на мотоцикле, то есть вы всегда можете сап взять в аренду. То есть не обязательно свой тащить. То есть вы приехали на мотике, поставили мотоцикл, берете у ребят сап в аренду, сплавляетесь, собственно, возвращаете. Если вы взяли сап в аренду, то есть такая замечательная вещь, как трансфер. То есть обратно вас приезжает автобус и вас как бы возвращают на место старта, где ваши вещи. Вещи тоже можно оставлять, разумеется, где ваш мотоцикл, где ваша машина. Ну, если вы, понятно, со своим сапом приехали, то тоже без вариантов. Это, скорее всего, либо на электричке, либо на машине, потому что сап на мотике тащить нереально, он большой и тяжелый. И там уже надо придумать, как самим добираться. Там какие-то есть машины за деньги, какой-то трансфер тоже есть, но это все сложно. принципе, намного легче приехать на мотике, на тачке, на электричке, как мы приехали, арендовать сап или диван, прокатиться, а потом, собственно, уехать, на чем вы хотите. Вот такое вот пиратское, немножко смешное приключение получилось. Ну, а я, друзья, готовлюсь к Baltic Rally, который у нас уже стартует в следующий четверг, уже в этот четверг, уже буквально на него осталось всего ничего. Я планирую приехать в Выборг в четверг и принять участие в припате, которое будет в яхт-клубе Лавала. Присоединяйтесь. Оно стоит денег, но оно, я думаю, что того стоит, как и все на Baltic Rally. Так что увидимся там. И подвели мы итоги конкурса литературного, который, собственно, я организовала. Поэма «Baltic Rally». Интересные работы присылали, но как бы я как поэт все-таки оценивала не только про что. Ритм, рифмы, как бы все это тоже и размер я смотрела. И были интересные работы, но совершенно как бы, ну, нет. И сложно было выбрать, сложно. Вот. Но в итоге я выбрала трех победителей. Но у нас был еще один победитель, Алина Артамонова, которую прекрасно вы знаете по объединению общественным СКИФ, которая занимается добрыми делами и донорством. Алина тоже будет на мотофестивале Baltic Rally в детской зоне. Алина просто была очень сильно занята подготовкой ко всему, и она не успела написать стихотворение, она все сроки, собственно, пропустила. Но ее стихотворение, я считаю, вообще лучшее про Baltic Rally. Надеюсь, что выйдет пост с этим стихотворением. И я, конечно, хочу вам его зачитать, потому что считаю, что Алинино стихотворение — это безусловный лидер этого конкурса. Лето, солнце, июль. Чем бы нам заняться? Может, в Выборге, друзья, всей толпой собраться? Что там в Выборге у нас? Там же Baltic Rally. Все, ребята, решено. Собрались, погнали. Древний город встретит нас утренней прохладой. Предрассветный ранний час, отворив ограды. Вот и площадь. Сколько лиц, близких и знакомых. Для своих здесь нет границ. Мы сейчас как дома. Дядя Игорь Щербаков первым нас встречает. Фестиваль уже готов, музыка играет. А лифтины видим мы, как всегда в работе. В суете от кутерьмы, о гостях в заботе. Женечка Буре идет, светит ярче солнца. Миг порядок наведет, если что сорвется. Галя Ладога нас всех соберет у сцены. И читаем громко мы разные поэмы. Позовет гостей пробег к самой до границы. Рано всем искать ночлег, не угомониться. Как же классно всех друзей в Выборге собрали. Начинайте поскорей. Здравствуй, Baltic Rally. Да, вот считаю лучшее стихотворение, потому что Алина самых ключевых персонажей, собственно, перечислила, которые делают на фестиваль. Всем огромный привет. Скоро вас увижу, с радостью обниму. Было бы очень здорово, конечно. Я вот уже намыла свой мотоцикл легендарной индийской марки, чтобы красиво выглядеть. Надеюсь, что погода будет нас радовать. Надеюсь, что погода расшаманится. Я приложу все усилия, друзья, чтобы у нас был хороший фестиваль, прекрасные концерты, замечательные мотопробеги, которых будет очень много, экскурсии разнообразные. Ну, заходите на странички мотофестиваля Baltic Rally, сами все почитаете, там все очень здорово, отлично расписано и подготовлено. Так что до скорой встречи. Буду рада всех, кто слушает мою передачу, лично увидеть, лично обнять. Вот такой вот выпуск получился про диван, немножко не про мотоциклы. Ну вот, а сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Слушайте моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
7: Как это верно, Ватс?
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 июля 1969 года в 3 часа 56 минут по среднеевропейскому времени Нейл Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Вслед за ним вышел и Эдвин Олдрин. Третий член экипажа Аполлон

0: поверхности Луны посадочные модули американцев и следы лунных роверов. По причине отсутствия атмосферы на пыльных тропинках следы астронавтов останутся на многие сотни тысяч, если не на миллионы лет. Не говоря уже об оставленной там аппаратуре. Возможно, это одно из немногих, что вообще сохранится от человеческой цивилизации. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Моторадио. Твой стиль.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
8: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Фестиваль проходит на старинной площади, рыночной, центральной площади города. Город вообще 13 века. На площади находится красивая башня круглая 14 века. Все вымощено. То есть атмосфера, в которую вы попадаете, это просто средневековье. Выборг сегодня реставрируется. Красивейшие башни Святого Олафа, Финский залив,
2: хорошая города, погода, как правило.
1: Хорошая погода. И вот интересно было, я недавно узнал, что в Выборге находится первый жилой дом Российской Федерации.
2: Да-да-да, это известный такой факт, удивительный, конечно.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Motor Radio. We will rock you.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий. На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Моторроссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Прошедшая неделя выдалась отличной по погоде. Синоптики, наконец, нас не обманули, и можно было хорошенько покатать. Но, к сожалению, не всем. Например, мой товарищ на своем мотоцикле BMW не смог нигде достать сотый бензин, а при расходе на его мотоцикле даже 10 оставшихся литров не хватит на сколько-нибудь далекую поездку. Но очень хочется верить, что этого бензина хватит ему, чтобы доехать до АЗС, когда там появится сотый бензин. Ну, в общем, планирование дальников сейчас все еще очень острая проблема, из-за которой лично я не смог покататься по Ленобласти по моему любимому маршруту вокруг Ладожского озера. Ну, будем надеяться, что ситуация все-таки скоро нормализуется, и мы успеем еще в этом сезоне скататься по дальним маршрутам. Зато на выходных в нашем городе на Манежной площади прошел мотофестиваль «Мотостолица», в котором успели поучаствовать множество жителей нашего города и, конечно, большое количество мотоциклистов. Кстати, не только из Санкт-Петербурга. Надеюсь, вы успели его посетить, потому что погода в целом не подкачала и добавила отличного настроения. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то по прогнозам синоптиков, неделя ожидается, увы, дождливой. Дожди ожидаются на протяжении всей недели. Но, как обычно, я призываю верить в лучшее, ведь погода – штука крайне переменчивая. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. С 23 по 26 июля, то есть с четверга по воскресенье, состоится одно из крупнейших событий этого лета. И я, конечно, имею в виду Балтик Ралли, которое по традиции состоится в Ленинградской области в городе Выборг на рыночной площади. Проект призван привлечь широкую аудиторию из России, Прибалтики и всего мира для развития туризма в Ленинградской области и расширения межкультурной коммуникации. Фестиваль стартует 23 июля с приветственной вечеринки в яхт-клубе «Лавала» на берегу Сайминского канала. Добраться до площадки можно на катере от центра города. Ну а с 24 по 26 июля на рыночной площади в центре Выборга выступят Олег Газманов, Гарик Сукачев, группа «Чижико», группа «Вабанк» и Александр Ф. Скляр. Ну, кроме концертов, гостей фестиваля ждут зрелищные мотопарады, выставки мотоциклов. Любители активного отдыха смогут поучаствовать в историческом ралли «Гонка моторов» на ретро-мотоциклах. В программе также заявлены пенное шоу, мастер-классы по аэрографии и традиционная байкерская свадьба. Ну, кроме того, состоится автомобильное ралли 47, участники которого посетят места воинской славы Выборгского района. Не обойдется и без спортивных турниров по хоккею, теннису, страйкболу, бильярду, волейболу и даже домино. Напомню, что фестиваль «Балтик Ралли» проводится в Выборге с 2021 года и за несколько лет стал одним из крупнейших мотофестивалей России. В прошлом году его посетили более 40 тысяч гостей из 14 стран. Ну, лично я считаю, что это одно из действительно важных и стоящих мероприятий, которые действительно стоит посетить. Тем более, что там будут, ну, либо все, либо почти все. Ну и как минимум на денек скататься точно надо. Лично я очень надеюсь, что смогу побыть на Балтик Ралли хотя бы пару дней. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 21 июля во вторник в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится грандиозное празднование 55-летия учредителя клуба, гитариста музыкального продюсера Ярослава Помогайкина. Для Петербурга Ярослав – знаковая фигура, человек, сделавший рок образом мысли, и музыкант, чьему гитарному мастерству доверяет Гарик Сукачев. Он собирает большую музыкальную семью на сцене своего родного клуба. В программе юбилейного вечера эксклюзивный концерт «Яр Проджект» – мощный породистый блюз-рок, переосмысление мировых рок-хитов и советской классики с безупречным гитарным звуком. Байкерский дух вас ожидает буквально с порога. Звездные гости и джем-сейшн поздравить маэстро придут топовые музыканты. Имена некоторых держатся в секрете, но всем гостям обещают приятный шок при их появлении на сцене. Ну а начало концерта запланировано на 20.00. 25 июля в субботу в парке 300-летия состоится легендарный рок-фестиваль «Окна открой», которому в этом году, кстати, исполняется уже 25 лет. «Окна открой» — это 12-часовой рок-марафон под открытым небом, который ежегодно проходит в северной столице с 2001 года. Фестиваль дает зрителям уникальную возможность увидеть и услышать в одном месте и за один день лучших представителей российской рок-музыки, знаменитых, легендарных и начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры. За свою историю фестиваль приобрел невероятную популярность по всей стране и проложил дорогу десяткам начинающих рок-коллективов, многие из которых сегодня являются настоящими кумирами молодежи. Фестиваль стал знаковой и неотъемлемой частью музыкальной культуры Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Ежегодно его посещают от 10 до 15 тысяч зрителей. Ну а участниками юбилейного фестиваля станут такие группы, как «Алиса», «Пилот», «Анимация», «Сектор Газа», «Трубецкой», «FPG», «Бригадный подряд», «Разные люди», «Нагард», «Тролль гнет ель» и многие-многие другие. Ну а начнется фестиваль в 11 утра субботы и продлится 12 часов. 26 июля в воскресенье в баре The Right Place состоится концерт Оззи Осборн Шоу. Великого и ужасного Оззи Осборна любили за мрачную эстетику, гротескный артистизм и, конечно, неповторимые произведения, благодаря которым он удостоился места в зале славы рок-н-ролла. К счастью, все это очень убедительно воспроизводит проект «Осборн». «Осборн» — самый точный и достоверный проект, созданный вокалистом Сергеем Трав, посвященный всеми любимому князю тьмы. Благодаря им мы окажемся в этой реальности, где и все еще можно сходить на живой концерт Оззи, где внутренние демоны служат во благо искусства. Ну а концерт начнется в 20:00, и организаторы предупреждают, что количество мест очень ограничено. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото-Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых, ну или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А в салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну вы имеете в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт, вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда... Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want to be the best? Your music, your choice.

дорогие мотоциклисты! Приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дон». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 272 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 13 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 13 человек. По мототранспорту за прошедшие сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 4 человека, погиб один. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
6: Его никак,
7: прямо
6: только вот.
7: Прямо
6: несусь сбоку, если
7: касаться. Если там аккуратно пройди, то...
8: Хроники путешествий.
9: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня». Я Наталья Луковникова. Продолжаю рассказ о своей небольшой и достаточно дождливой поездке по церквям Ярославской области. Следующую церковь я тоже заметила с дороги. Она настолько большая, что не увидеть ее невозможно. К тому же она стоит прямо на перекрестке. Это церковь Леонтия Ростовского в селе Фатьяново. И это каменный православный храм, который построен между 1789 и 1794 годами. Даже раньше, чем церковь, о которой я рассказывала в прошлый раз. И, кстати, он тоже построен на средства прихожан, так как село было не помещичье, а казенное. Информации про храм снова немного. Известно, что до постройки каменного храма на этом месте находился деревянный, но тоже нет данных, когда же он был разрушен. А еще есть некоторая путаница о том, что храм имел первоначально два предела, а потом были пристроены еще два, но должно быть их вроде бы тогда четыре, но их вроде как три. Но давайте поговорим о перестройке. К началу 20 века каменный храм пришел в упадок, и по воспоминаниям местного жителя, в то время в село Фатьяново приезжало много отдыхающих, и среди них нашлись те, кто был помочь, готов восстанавливать и реставрировать храм. И уже в начале 1905 года началось строительство летней церкви, которую построили за год, а на основной церкви переделали купол, поставили новый позолоченный крест, и иконы иконостасы и паникадилы для храма исполняли питерские художники. Кстати, есть мнение у некоторых, кто до сих пор видит эту церковь, что после этого она стала похожа на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Пол был выложен мелкой цветной разноцветной плиткой, привезли новую церковную утварь. В общем, все было хорошо. И вот где-то то ли в 1900-х, 1905-м, 1910-м, 1911-м годах были пристроены к церкви еще два предела архитектором Новиковым. И стало их три. В общем, непонятные запутки с этими пределами. В советский период, приблизительно после 1935 года, храм был закрыт для богослужений. Естественно, здание использовалось не по назначению, а есть некоторые упоминания от местных жителей, что в 1960-х годах его даже пытались сломать бульдозером. Что он из себя представлял, например, после реконструкции? Это был однокупольный храм, были четыре звонницы с куполами над пределами, колокольня, часовня рядом с колокольней, но а сейчас осталась только главная ротонда и пристройки 1900-х как раз годов. Но даже они выглядят грандиозно. Мало того, внутрь можно зайти и посмотреть, как плитка храма заросла травой. Вот такая неожиданная встреча у меня состоялась в Ярославской области. Мне кажется, что это один из самых грандиозных храмов, которые я видела за свою мотопрогулку. В общем-то, наверное, стоит того, чтобы прокатиться по этой дорожке с плохим асфальтом и отсутствием связи к селу Фатьяново, я напомню, чтобы посмотреть этот замечательный храм, похожий на Исаакиевский собор. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня, конечно же, на Моторадио. Услышимся с вами через неделю.
6: Его никак, только вот. Прямо несуйся сбоку, если как-то.
7: Если там аккуратно пройди, то...
8: Хроники путешествий.
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
8: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 июля 1969 года в 3 часа 56 минут по среднеевропейскому времени Нейл Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Вслед за ним вышел и Эдвин Олдрин. Третий член экипажа «Аполлона-11» Майкл Коллинз находился на борту орбитального корабля. Телевизионная трансляция воистину эпохального события в истории человечества велась практически во всех странах мира, кроме СССР и Китая. Говорят, что это была мистификация, но в который раз по этому случаю можно заметить, что иногда стоит прислушиваться к голосу конкурентов. Если бы в СССР не знали, что люди действительно были на Луне, можно представить, какой бы поднялся шум в мире. Но дело все в том, что люди на Луне были. В последние годы уже китайские орбитальные аппараты обнаружили на поверхности Луны посадочные модули американцев и следы лунных роверов. По причине отсутствия атмосферы на пыльных тропинках следы астронавтов останутся на многие сотни тысяч, если не на миллионы лет. Не говоря уже об оставленной там аппаратуре. Возможно, это одно из немногих, что вообще сохранится от человеческой цивилизации. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария, а бывает так, что люди подъезжают, говорят, слушай, у меня масло поменять, там, это самое. Я говорю, да, вы говорите, да, конечно. Вот они заходят, смотрят, ой, там женщина сидит. Не, извини, мы дальше. Бывает так? Шовинизм есть такой?
2: Слушайте, ну, определенно, да, есть. Но, конечно, мы с таким не сталкивались, но знаю, что в мотомире это все еще есть. Кстати говоря, вы сказали, что у нас много брендов. Мы еще с Бендой и с Мотомарине подписались, на секундочку.
1: А, то есть еще больше стало, да?
2: Еще больше стало, да. Да. И еще по эндурикам у нас классные Oxo Motors появились, так что все эндуристы, давайте к нам. Вот. А по поводу шовинизма, нет, у нас очень классная аудитория, замечательные клиенты, мы безумно рады, что к нам едут такие люди, потому что, во-первых, это формат душевности, да, то есть они приезжают, понимая, что как мы с ними общаемся, как мы для них стараемся, выявляем какие-то предпродажные, в том числе, проблемы и их устраняем, и люди, ну, прям остаются с нами, рекомендуют. Очень классно работает сарафанное радио. Вот. Так, чтобы разворачиваться, кто-то уезжал, видя женщину. Нет, знаете, чаще всего обратно возвращаются. И очень хорошо. И между ТОшками в том числе. Так что здесь играет обратную роль.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофонов.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если
18: посмотри.
17: Там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
18: а дальше
19: вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
5: Моторадио.

0: «Автомото Москва» представляет.
1: Новости «Автомото мира».
2: Привет, друзья! На волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями «Мото Москвы». Июль – это такое время, когда стоит подводить некоторые итоги. А я не буду подводить с вами итоги, потому что на моем опыте сезон вообще никаким образом не зависит от календаря, от тех дней, которые прошли с начала сезона и остались до конца. Дело в том, что все очень зависит от погоды. У нас буквально была неделька жаркая, замечательная, с очень теплыми выходными, когда мотоциклисты всего города высыпали на улице, плюс у нас был бензиновый кризис, и он вроде как продолжается. Но, объективно говоря, в Москве бензин уж до полного бака вы нальете практически везде и практически без очередей. Так что грех жаловаться. Также есть информация с трассы на Екатеринбург и трассы на Санкт-Петербург. Там тоже бензин появился. То есть на платниках в некоторых направлениях бензин есть. Каким-то образом власти находят возможности решить этот вопрос. 92-го бензина вообще, вот по моим наблюдениям, достаточно любой заправки. А вот 95-й или выше найти прям проблематично. 100-й бензин я видел последний раз только когда мы случайно примерно в 100 километрах от Смоленска в сторону Беларуси, где-то вот там, вот в районе границы, заправились шальным 100-м бензином после какой-то ослиной мочи, которая до этого показала нам расход около 10 литров на 100 километров согласно бортовому компьютеру. То есть мы таким образом разбавляли и пытались достичь хоть какое-то октановое число. Ну, между тем, несмотря на то, что сезон географически, точнее, календарно дошел до середины, я к вам обращаюсь с рассказом про новый тип новичков. Сейчас у всех мотоциклистов возникло в голове представление, как они начинали за рулем на мотоцикле, как у них было все интересно и прикольно. У каждого своя история. А в настоящее время экзамен имеет некоторые переменные, как, например, время, отведенное на скоростное маневрирование. И поэтому огромное количество мотоциклистов кулуарно рассказывают о крайне распространенной коррупционной схеме, в рамках которой некоторые сотрудники недобросовестные приемные комиссии, уж не буду называть, кто там конкретно, скажем так, закрывают глаза на невозможность или не создают некоторых условий с секундомерами для конкурсантов. Ну вот общаешься с людьми где-нибудь на точке сбора мотоциклистов, и слышишь: я купил, что я, как я купил, а я с третьего раза пытался сдать, не сдал, и все равно купил. Итак, современный мотоциклист – это зачастую человек, который эти формальности, ну, скажем так, обрулил вокруг, да, умный гору не поэтому на гору обойдет. Ну, я являюсь и являлся всегда последовательным сторонником того, что сдать на права нужно самостоятельно. Так вот, многие мотоциклисты сейчас относятся к мото-тематике, ну, я бы сказал, наверное, как к новому девайсу. Вот купил, ты, значит, там открыл себе каким-то образом категорию. Дальше ты идешь выбирать себе мотоцикл. Мотоцикл выбирать себе нужно уже не основываясь ни на какие мнения на форумах. Нужно купить то, что нравится. Соответственно, это какой-нибудь, может быть, спортбайк, большой турэндуро и так далее. Я точно знаю, что в комментариях появятся люди, которые скажут, что они начали с малой кубатуры, но мои личные наблюдения говорят о том, что ниже Honda NC750 сейчас покупают мотоциклы единицы, и в основном все дело в бюджете. Если бюджет не ограничен или он достаточно имеет широкие рамки, то люди покупают мотоциклы абсолютно любой кубатуры, лишь бы внешне нравилось. Дальше, кстати, мотоцикл переводится, например, в режим wet или в режим rain, и спокойно люди ездят, получая от мотоцикла гораздо более плавные реакции и так далее. Кстати, может быть, в этом и нет ничего плохого, плохого, ведь современные мотоциклы, особенно если брать мотоциклы среднего и более высокого ценовых сегментов, они оснащены достаточно большим количеством систем безопасности, помощников, такие как трекшены, всякие АБС, угловые АБС разного поколения. И это гораздо лучше, чем та же самая комбинированная система тормозов, которая была на, например, Дрозде Сибирь 1100XX, которую представили, если не ошибаюсь, году в 98-м или 99-м. Здесь уже серьезная система, которая позволит вам остаться на колесах даже в случае поворота на экстренном торможении на мокром асфальте. Конечно, развивается и резина, развиваются и все элементы мотоцикла, поэтому, может быть, и не стоит мелить со своими старческими загонами про то, что нужно начинать с небольшой кубатуры и постепенно ее повышать. Ну, что говорить, рынок все равно все сам отрегулирует. Дальше я заметил историю, которая разделяется прямо на два путя. Первый путь – это абсолютно бездумная покупка мотоэкипировки. Приходит человек в магазин и видит, что хорошая туристическая куртка стоит 80 тысяч, 100 тысяч, а отличная куртка стоит 150, 200 и больше. Удивляется, идет в спортивную экипировку. Там такой же разброс цен, все стоит дорого. В понимании молодого мотоциклиста, даже если он посмотрел все выпуски Ланкары и прочих мотоблогеров, в голове, ну, экип точно не ассоциируется с такими вот шестизначными цифрами. Ну, возможно, человек заготовил себе там 60-70 тысяч. А некоторые люди, например, оставив достаточно большую сумму на мотошлем, ну, потому что надо купить какой-то топовый шлем, ведь он такой классный по защите. Хотя это, кстати, ерунда. В основном шлемы отличаются технологичностью именно составляющих, материалами, весом, но уж точно не безопасностью. Все шлемы, которые сертифицированы сейчас по современному стандарту 2206, по своей безопасности находятся высоко-высоко в топе, и выбирать между, например, каким-нибудь АГВ за 100 тысяч рублей или Скорпионом за 30, это не значит выбирать безопасность, а просто делать ставку на качество материалов и бренд. Итак, возвращаемся. Мотоциклист потихонечку отложил себе 100 тысяч рублей. Приходит и видит, что выбрать из дорогого экипа ему абсолютно нечего. Соответственно, хватает шлем, какой ему там насоветовали в этих ваших интернетах. И дальше остается очень небольшая сумма, которой либо не хватает на экип, либо хватает на какой-то один элемент. И вот по городу катаются галоштанные разные ребятки. Я не знаю, откуда взялась эта мода. Я ее наблюдаю несколько лет. Раньше в штанишках гражданских катались, ну, либо те люди, которые, ну, не очень часто выезжают, там, ну, или техника у них такая, ну, не очень. Либо люди, которые еще ни разу не падали. Вот это прям, ну, катаются без экипа и катаются. Там шлем какой-то напялил, перчатки надел, и как американский такой мотогонщик поехал. А сейчас реально людей, которые чему-то вообще не носят экип, ну, среди новичков очень много. Они, наверное, думают, что очень круто выглядит в каких-нибудь мохнатых штанишках, такие вот, как, знаете, дома я пижаму ношу. И вот надевают пижамку, надевают беленькие носочки, беленькие кроссовочки, кедики, которые очень контрастируют, кстати, с разломанными косточками. Поэтому я осуждаю беленькие кроссовочки, ношение, носите специализированную мото-обувь. Вот. Ну, это может дополниться курткой мотоциклетной, на которую, что называется, хватило денежек. Обращаюсь к мотоциклистам молодым. Друзья, это не смотрится круто. Это смотрится, как будто вы потенциальный клиент Склифа, даже если упадете прямо на заправке. Все-таки каждый суставчик должен быть закрытый, как бы это ни было. И вот хотел сказать я про новичков важную вещь, что появилась целая плеяда новичков, которые совершенствуют свои навыки со входа. Действительно покупают нормальный экип. И действительно идут в мотошколы, едут на Джимхану, интересуются, берут занятия на треке и оттачивают навыки зимой и в межсезонье на питбайках, на кроссовой технике. И вот сегодня я в эфире хочу сказать таким людям настоящий публичный респект. Ребята, вам Всем уготована долгая и, скорее всего, счастливая безаварийная мотожизнь. Уж точно, если сравнивать человека, который просто купил права, надел что-то из экипа и поехал, куда глаза глядят, конечно, шансов остаться живым и невредимым у него гораздо меньше, чем у человека, который купил экип, самостоятельно сдал на права, приобрел подходящий мотоцикл и оттачивает свои навыки на специализированных трассах бесконечно, не закатывая свои собственные ошибки. Респект от проректора на Моторадио. Всем пока.
1: Говорит Москва.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А ваш водитель, когда приехал, есть тоже какой-то не ритуал, регламент, наверное, правильное слово? То есть вы идете поздороваться, сфотографировать все, прежде чем... Ну, например, вот как это происходит?
2: Ну, смотрите, у нас, напомню, что фургоны оборудованы камерами видеонаблюдения, то есть процесс погрузки и перевозки, он фиксируется, да, и фиксируется как для как раз-таки вопросов безопасности, да, и контроля качества выполнения работ, так и для того, чтобы человек, если с техникой не едет, имел возможность удаленно посмотреть. А второе, в данный момент только я езжу на загрузке, у меня на плече всегда экшн-камера. Вот она снимает тоже весь процесс с позволения клиента для двух целей. Первое, это тоже контроль качества выполнения работ, потому что, ну, все-таки стационарная камера в фургоне может не поймать какие-то мелкие детали. А когда камера у тебя прикреплена к тебе и, собственно, следит за твоей работой, там видно все нюансы. Вот. И второй момент, мы потом из этих материалов как раз-таки свои примеры работы выкладываем в каналы. И в ближайшее время водителя мы таким девайсом тоже оснастим.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 июля 1969 года в 3 часа 56 минут по среднеевропейскому времени Нейл Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Вслед за ним вышел и Эдвин Олдрин. Третий член экипажа «Аполлона-11» Майкл Коллинз находился на борту орбитального корабля. Телевизионная трансляция воистину эпохального события в истории человечества велась практически во всех странах мира, кроме СССР и Китая. Говорят, что это была мистификация, но в который раз по этому случаю можно заметить, что иногда стоит прислушиваться к голосу конкурентов. Если бы в СССР не знали, что люди действительно были на Луне, можно представить, какой бы поднялся шум в мире. Но дело все в том, что люди на Луне были. В последние годы уже китайские орбитальные аппараты обнаружили на поверхности Луны посадочные модули американцев и следы лунных роверов. По причине отсутствия атмосферы на пыльных тропинках следы астронавтов останутся на многие сотни тысяч, если не на миллионы лет. Не говоря уже об оставленной там аппаратуре. Возможно, это одно из немногих, что вообще сохранится от человеческой цивилизации. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Хороший праздник, люди приезжают со всей страны. Это фестиваль для всех мотоциклистов, для всех брендов. Как говорится, all bikers welcome к нам.
2: И три дня праздника.
1: Четыре.
2: Четыре даже.
1: Четыре, да. С 23 по 26. То есть 23 это четверг. И мы в этот день делаем, как мы раньше говорили, припатик. Такой пикник в красивейшем яхт-клубе под Выборгом. Яхт-клуб плавала. Это, в принципе, 6 километров от Выборга. В 4 часа мы приглашаем всех желающих от лодочной станции, которая находится прямо напротив рыночной площади, присоединиться к морской прогулке, которая длится 25 минут.
2: То есть, подождите, значит, на теплоходике, да? Да. Люди поедут по вот этому...
1: Маленькие лодочки там, теплоходиков. Да. Проблема в том, что после того, как допустили Аллегро в Финляндию, то заварили мост, который поднимался и опускался, железнодорожный мост. И сегодня высота прохода в районе 2,5 метра.
2: Только для небольших, да?
1: Только для небольших. К сожалению, бухта Соколахти, знаменитая, красивая, называемая Большой Ковш в Выборге, она заблокирована двумя мостами. Это первый день, да.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 272 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 13 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 13 человек. По мототранспорту за прошедшие сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека, погиб один. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас большой гостевой эфир, который представляют очень интересные люди. Во-первых, это вот я начну с центрального нашего гостя в ярко-желтом одеянии, который приехал на таком же ярком велосипеде, очень необычного вида, необычной формы. Это Игорь Баронос, да, правильно? А также сегодня в студии у нас Сергей Елгазин, это представитель и организатор, основатель клуба электромотоциклов «Е-байкеры». Так называемая, а вот девушка, не знаю, девушка представится.
1: Здравствуйте, девушка, это активный участник нашего клуба, тоже
2: да, меня зовут Елизавета, я всю жизнь катаюсь на велосипеде, и это стало частью уже жизни, и вступайте в наш добрый клуб.
0: Ну что ж, тогда начнем, наверное, с Игоря, потому что он, конечно, вы у нас уже были, мы все примерно про вас уже знаем, Сергей.
1: Да, но тут и можно сказать, что Игорь – это самый почетный участник нашего клуба. Мы перед ним преклоняемся и считаем его просто гуру, потому что он и есть гуру велосипедов в России.
3: Самый почетный, самый недавний.
1: Да мы уже многих приняли после тебя, нет.
3: Да, ну очень хорошо, что клуб развивается.
0: Мой первый вопрос, что это за транспортное средство? Для слушателей, которые, конечно, не видели этого, это что-то такое, в общем, двухколесное, заднее колесо нормальное вроде бы, как и задняя часть вообще вроде как обычный велосипед, а передняя часть – это маленькое колесико, и еще он складной, насколько я заметила, да? Что это
3: вообще такое? Ну, можно сказать, это велосипед, он занимает... Ну, какие-то габариты у него меньше, чем обычный велосипед, в два раза, чисто в два раза. То есть это не складной велосипед, там руль просто поворачивается, и за счет этого уменьшаются габариты сразу.
0: То есть его багажник можно положить с собой?
3: Да, конечно, да, можно и в метро пройти, только надо чехол надеть. Вот, ну, идея была такая, что, вот, например, люди катаются на моноциклах педальных.
0: Да.
3: Вот. Ну, скорость небольшая, потому что там ограничивается только передачей или диаметром колеса. Если ты ходишь побольше колесо, будет и скорость побольше. А здесь за счет того, что здесь передача, как на обычном велосипеде, и скорость у него, как обычного велосипеда, но только габарит поменьше. Вот, то есть сохраняет преимущество и у моноколеса, и преимущество обычного велосипеда.
0: Да?
3: Да, можно ехать вполне нормально 20-25 км в час.
0: А насколько он вообще устойчивый? Потому что вот маленькое колесико...
3: Я с него, кстати, падал, да. Я решил съехать с бордюра и кувыркнулся вперед. Это первые мои такие были.
0: Перелетели через...
3: Да, у меня был руль сначала там под сиденьем. И с таким рулем там не выдержишь переднее колесо.
0: Потом руль решил... под сиденьем.
3: Да, руль под сиденьем, чтобы вообще уменьшить габариты.
1: Да, вы знаете, я вот как бывший журналист, хотя говорят, бывших не бывает, я вот тут на вашем месте задал вопрос, а сколько вообще раз, Игорь, вы падали с велосипеда?
3: Потому что... Не так часто, кстати.
1: Игорь так скромничает. Вообще, мне кажется, эфир надо было начать с того, что Игорь обладатель, там, не знаю, сколько, 10, наверное, рекордов, в том числе мировых.
0: Мы ко всему придем.
1: Вот он создатель там самого маленького велосипеда, ну вот, например, самого высокого велосипеда в мире. И вот тут нужно спросить, сколько раз он падал с этого велосипеда?
3: Ну вот перед тем, как проехать впервые на этом самом высоком велосипеде, 6 метров 43 сантиметра. Я вот не
0: высота.
3: Спал. Да, высота. 6 метров 43 сантиметра. Ага. Это был самый высокий в мире
0: велосипед. А как на него залезают вообще?
3: Сначала этот велосипед нужно прислонить к чему-то.
0: Ну, потом забраться на это что-то.
3: Нет, этот велосипед, он прямо был в виде лестницы. То есть я его прислонил к дереву. Без страховки на нем ездить нельзя. И тоже я сначала переживал, как я на нем поеду. Я же никогда на него просто не садился. Я однажды без страховки решил, просто прислонил к стене и решил забраться на него. Я забрался, метра на два, мне стало страшно. Я спустился и все. Вот, а потом уже, когда рекордный заезд был, точнее, он не рекордный, это был тренировочный заезд, телевидение приехало, много моих друзей пригласил, обязательно со страховкой, это было, просто повесили.
0: А страховка к чему она крепится?
3: Страховка между двумя деревьями, для книги рекордов Гиннесса требование такое, нужно проехать на велосипеде 100 метров. Для тренировочного заезда выбрал расстояние 50 метров между деревьями, попросил человек-альпиниста провести страховку на высоте 8 метров. И вот с этого троса уже был трос прицеплен ко мне и к велосипеду. Потому что если велосипед будет падать, он может упасть и развалиться. И со страховкой было уже совсем не страшно. То есть я забрался на велосипед, абсолютно страха никакого не было. Не знаю, может, это адреналин был. Я выстрелил из Петровна, попросил, чтобы меня толкнули. И поехал. И все, никаких проблем.
0: Проехали столько метров?
3: Я проехал 50 метров, да, вот. Ага. Сколько было расстояние между деревьями, вот столько и проехал.
2: У нас не у всех получается на обычных велосипедах не упасть, а тут с такого.
1: Да, кстати, в этом...
0: Какие-то специальные соревнования, которые устраиваются именно для таких вот кастомных мотоциклов, да?
3: Велосипедов нет, это не соревнования. Вообще рекорды такие устанавливаются. До меня был рекорд у американца 6 метров 20 сантиметров. Вот, но он начинал он с более мелких велосипедов, там, с 5-метрового начинал, там, еще каких-то. Он ездил без страховки. Вот. Но это не соревнование, это просто устанавливают такие рекорды.
1: Это называется рекордные велосипеды. Они строятся для того, чтобы попасть в историю.
3: Да, и все. Есть самые длинные велосипеды. Сейчас самый длинный велосипед это около 6 метров. Ой, около, пардон, около 50 метров велосипед.
0: Господи.
3: Около 50 метров длиной.
0: Для одного человека или для нескольких?
3: Для двоих, нет. Сейчас рекорды такие, что один человек сидит спереди, управляет. Задний человек сидит сзади, крутит педали. Колеса широкие, ну, считается, двухколесный самый длинный велосипед. Колеса широкие, чтобы не надо было ловить баланс. И специально в аренду берут какие-то арочные конструкции такие. И вот собирают прямо на месте. Собирают. Нужно проехать тоже 100 метров дистанцию. Вот рекорд засчитали. Все. Потом его разбирают и больше никуда на этом велосипеде не ездят.
0: Слушайте, а вообще как вы пришли ко всему этому? Вы же говорили, вот тут мы вне эфира сидели, что вы были нормальным, обычным велосипедистом. Вот как все.
3: Нет, нормальным не был никогда.
2: Такими рождаются.
3: Ну, мы в детстве еще, я помню, там только научился кататься на велосипеде, и везде мы катались со своей семьей, в городе Тракай, в Литве, где родился. Затем лет в 13 я уже усовершенствовал свой бывший детский велосипед, маленький, вот под свой рост. Я увеличил, повыше сделал руль, под сиденье штырь поставил подлиннее.
0: То есть вы всегда начали
3: большую,
0: с тюнинга, да?
3: Мне вот хотелось чем-то выделиться, чтобы не обычный стандартный велосипед был у меня, а какой-то, чтобы он притягивал взгляды людей.
1: Да. Знаете, я вот, ну, многие знают, что моим продюсером была Марьяна Цой, жена Виктора Цоя. У него одна из последних песен: «Как много веселых ребят, и все делают велосипед».
3: Да?
1: Но один из них как-нибудь утром придумает, но там другое было слово. Вот. А вот Баронес придумал необычный велосипед. Ты и так вот по жизни и пошел.
3: Ну, и мне нравится, что при виде моего велосипеда, ну, люди начинают улыбаться, радоваться, хихикать, смеяться, ржать, по-всякому можно
2: идти. Становится мир чуть-чуть лучше.
1: Да, вот наш райдерский клуб «Ебакер 178», он декларирует позитив, доброту, именно поэтому нам так нравится Игорь Баронес, потому что это супер позитивный человек, то, чего нам в наше время подчас не хватает.
2: Потому что в наш клуб не только мотобайки, но и электронные, да, ты хотел рассказать?
1: Да, мы один из первых в Петербурге клубов, наверное, первый, который стал в свои ряды принимать электротехнику, причем не обязательно электромотоциклы новомодные, но и электроскутеры, электросамокаты, которые по своим характеристикам уже сейчас могут быть наравне с очень быстрыми мотоциклами, там даже литровыми.
0: У меня почему-то вот представители электротранспорта ассоциируются исключительно с коробейниками, с курьерами, которые возят большие коробки.
1: А у нас есть среди участников очень много курьеров, и многие эти курьеры, они на самом деле не корабейники, а талантливые очень инженеры и электронщики. Вот сейчас к нам придет на эфир, опаздывает человек, посмотреть нас Дима, по прозвищу Колонка, в городе очень известный в этой сфере человек. Да, он ездит вот с этим коробом, но в свободное время он занимается усовершенствованием электротехники, причем на очень глубоком уровне. Он перематывает моторы сам. Это многочасовая работа. И добивается совершенно потрясающих характеристик. Тут нужно сказать, что Игорь Баронес, он же свои вот эти рекордные велосипеды строит в мастерской курантной Петропавловской крепости, которую, как известно, оккупировали уже 20 лет назад тоже талантливые ребята Кузнецов и Галкин, правильно я фамилии называю?
3: Александр Галкин.
1: Александр Галкин.
3: И Андрей Кудрявцев.
1: Андрей Кудрявцев, да. Это ребята, которые были пионерами веломобилей в Петербурге, а как только появилась возможность ставить на велосипеды электромоторы, они стали делать тоже очень быстрые аппараты. И вот, например, Лигерат, это лежачий велосипед, который называется среди байкеров Петербурга «Бешеная кровать».
3: Да,
1: правильно. Про это очень много роликов на Ютубе и так далее. Извините, пожалуйста, у него до сотни 3 секунды. Это на уровне литрового мотоцикла.
0: Очень вот. Опасные люди.
3: Ну, вообще Саша на большую люди, скорость да. не падал, только на маленькую. Раза два, я помню.
0: Игорь, кстати, а у вас какое отношение к этим моторам и вообще ко всему?
3: Вот, ну вот что мои друзья, как стали заниматься электрической темой, с моей подачи. То есть меня попросил один человек сделать легерат электрический. Угу. Я перенаправил этот заказ Саше Галкину. Потом Саша Галкин заразил уже и Андрея Кудрявцева. И сейчас они педали не крутят ножками, они сейчас просто ручку газа нажимают и катаются.
1: Так вот, замечательно. Замечательный вопрос ведущая задала. Мне тоже интересно, как твое отношение к этому? Не хочешь ли ты на какой-то свой рекордный велосипед, самый высокий в мире, поставить электромоторчик?
3: Ну, сейчас у меня есть такое желание, может быть, или...
2: Посещала или мысль.
3: Да, мысль посетила, да. У меня же был велокабриолет.
0: Это
3: он выглядит такое? Как заниженная Лада пятерка. Жигули.
0: Ага.
3: Но он уже был, я его разобрал, сейчас я его переделал. Сейчас он выглядит по-другому. Я думал,
0: да, он двухколесный.
3: Он четырехколесный. Нет, вот можно представить автомобиль. Ладно,
0: да,
3: Жигули.
0: Да.
3: Без крыши. Он заниженный и укороченный. Двухместный. Вот такой двухместный кабриолет.
1: Заниженная Лада.
0: А два места справа-слева или как сзади спереди?
3: Рядышком вот сидим рядышком, вдвоем, да.
1: Подождите, мы же подготовили видео. Вы не можете видео сейчас поставить? Там же есть
0: это. Но, к сожалению, не все видят видео.
1: Все-таки
0: радио основное, поэтому да, видео появится.
1: В общем, если вы из там с 20 метров эту машину увидите, это выглядит как Жигули пятерка.
3: Без
1: потом
3: крыши.
1: Подходишь и понимаешь, что колеса у нее велосипедные, места только два,
3: мотор
1: а вместо мотора педали.
3: И у водителя, и у пассажира педали.
0: Ага. Ну, все-таки вот к электромоторам вернуться, все равно велосипед, мне кажется, вот эта вот человеческая тяга, вот ножна, я не знаю, как это правильно называется.
1: Мускульная, тяге.
0: Это все-таки это спорт, это удовольствие, а вы же спортсмен, кстати, да?
3: Да, я спортсмен, любитель. Значит, какие у меня отношения с электромоторами? Как-то у меня был еще лет 20 назад, я занимался даунхиллом, у меня был велосипед даунхильный, двухподвес.
0: А
3: там,
0: это что за
1: скоростной спуск с гор на велосипедах? Спуск,
3: да, uh-huh. Ну там подвеска, там большие хода, спереди 180 миллиметров, сзади 200.
1: Велосипед выглядит как кроссовый мотоцикл, скажем так.
3: Только без мотора, да. Uh-huh. И потом как-то эти соревнования уже отошли, их не было, и я перестал этим заниматься, катался просто кросс-кантри гонки. И этот велосипед стоял, и потом думаю, ну, он мне не нужен, я кататься больше не буду. Думаю, как его продать? Вот. Просто так продавать уже этот велосипед, он как устаревший немножко, таким гонщикам он не нужен. Решил установить туда мотор, мотор-колесо 500 ватт. Значит, установил, перекрасил, покатался, не понравилось. Не понравилось тем, что он тяжелый стал, на пятый этаж мне тяжело забираться, в лифт не помещается. Аккумулятор там нужен для того, чтобы проезжать побольше, нужно аккумулятор больше емкости, это уже еще вес дополнительный. И с мотором 500 ватт, я-то думал, рассчитывал, что буду ездить там 60-65 км в час. На самом деле казалось, что это 42 максимум. При том, что там pedal assist система, крутишь педали и моторчик еще тебе подгоняет. Вот. Ну, когда меня велосипедист обычно без мотора обогнал на набережной, я решил, что нет.
1: Это, наверное, был фиксер, да?
3: Нет. И после этого я продал этот велосипед и не задумывался об электрических моторах.
1: Вы знаете, вот есть такие у нас в городе фиксеры, тоже такая большая культура. Ребята, которые ездят на велосипедах с фиксированной передачей, у них средняя скорость 40 км в час. Я вот просто как электрорайдер, я постоянно сталкиваюсь с тем, что они хотят показать, что они быстрее. Вот ты едешь прямо 50 км. Обычно я их обгоняю, но с трудом, и они очень расстраиваются и показывают мне нехорошие знаки.
3: Ну, это неправильные велосипедисты.
0: У меня вот вопрос, может быть, даже к Сергею. Сейчас огромное количество разных транспортных средств, и вот, мне кажется, ГИБДД даже не успевает как-то там их систематизировать вообще.
3: Среагировать
0: понять,
3: на это, да? Разнообразие.
0: Да. А вообще какая-то есть классификация вообще? Есть вот просто обычный велосипед, велосипед с каким-то моторчиком там. Потом что еще дальше следует?
3: Вы считаете, что вот, до 250 ватт это велосипед?
1: Вы спрашиваете только про велосипеды или вообще про все электрические девайсы?
0: вообще про все, что
1: про электрические девайсы, ну,
0: то
1: поскольку
0: есть,
1: у нас,
0: говоря, от велосипеда до,
1: да, поскольку у нас в райдерском клубе мы принимаем всех, кто ездит на чем угодно, я вам скажу, что основные это электровелосипед, моноколесо, электросамокат и электроскутер. Вот четыре таких главных на данный момент я бы выделил вида.
0: Это
1: электрические.
0: Кого все ненавидят, да.
1: Почему все? Мы друг друга любим.
0: Ну, разве что, да.
2: Нет, просто Сережа очень обобщенно говорит, ну, что вы задали вопрос, но на самом деле у этих людей много другой техники, то есть это именно и мотоциклисты, и автолюбители, но у них также есть велосипеды, и они их докручивают, додумают, то есть это именно тусовка.
1: Техническое творчество, это в Советском Союзе называлось техническое творчество.
2: Да, не то, что это просто человек, который катается только на моноколесе, нет, у него там есть и другие занятия, но вот такое творчество объединяется.
0: Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу. Сегодня мы говорим про велосипеды и все, что с ними делают люди нормальные и не очень нормальные. А самое главное, зачем?
3: Это вопрос.
0: Да, ну вот подумайте, пока играет музыка.
1: Хорошо.
0: Попробуем ответить на него. Хорошо.

0: сегодня мы говорим о велосипедах, и не только о велосипедах, а обо всем, что с ними делают, электровелосипеды, другой транспорт.
1: Как говорится, не надо изобретать велосипед.
0: Да, который мы пытались как-то классифицировать, в общем-то, не знаю, насколько нам это удалось. Наверное, это невозможно, потому что, наверное, каждый день что-то новое появляется, какая-нибудь новая приспособа, я не знаю даже, как это назвать. Игорь, а где вы все это храните? У вас вообще это все где-то же должно храниться, находиться, обслуживаться?
2: Не все то, что я делаю, хранится у меня, потому что много заказов, которым угу. Люди заказывают что-то интересное, необычное, они у себя уже, конечно,
0: хранят. Слушайте, этим. Люди заказывают, да, то есть я хочу, моноколесо, 2 метра,
2: Мы в прошлом году заказывали 6 метров 20 сантиметров длиной, самый большой в мире трехколесный велосипед, 11-местный. Ага. Но я его сделал специально для фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. И на этом велосипеде команда прокатила 17 километров дистанцию успешно. Потом самый высокий в мире велосипед 620 тоже я делал по заказу для москвичей. Они тоже прокатились на нем, и где-то я не знаю, где он сейчас находится. То есть какие-то велосипеды у меня остаются, какие-то я просто делаю для себя. Что-то мне хочется сделать такое удивительное.
0: Это вот, который вы привезли, это,
2: да,
0: вас, это, вас это ваш
2: никакой,
0: любимчик?
2: Это или? Не заказ, нет, это никакой не заказ, это просто захотелось мне такую штуку сделать смешную. Покатался туда-сюда несколько раз. Бывает у меня какой-то велосипед самый любимый, это желтый ангел велосипед. Он высотой где-то 1.70 м, и на нем едешь, Сергей знает, ему очень понравилось, он хочет еще прокатиться.
1: Я даже думаю, что я хочу у тебя его приобрести или сделать такой же. Я его называю двухэтажный велосипед, потому что он в 2 раза выше, чем
2: обычный. Да, он в 2 раза выше.
0: А, кстати, какая-то экипировка используется вообще? Шлем хотя бы, я не знаю.
2: Нет, желательно, конечно, более внимательным быть при поездке, и все. А так он самый безопасный велосипед. Я считаю.
3: Желательно даже на обычном велосипеде использовать экипировку, потому что сейчас сезон дождей, действительно, люди падают даже с обычных велосипедов.
1: Вообще в этом сезоне я дружу с президентами и руководителями многих байкерских и райдерских сообществ. В этот сезон что-то очень какое-то жесткое попадание, и мы уже постоянно пишем: ребята, одевайте, пожалуйста, надевайте защиту и одевайте ее на других. Обязательно. На чем бы вы ни ездили. Поддерживайте, Игорь Мороз.
2: Самые такие печальные падения бывают именно на маленькой скорости, так что нельзя расслабляться, даже когда ты едешь.
0: К сожалению,
2: медленно.
0: Не всегда по вине самого мотоциклиста или водителя. Всякое бывает. А, кстати, вообще, когда вы ездите на них по дорогам?
2: Я всегда по дорогам езжу, да. По тротуарам я стараюсь, если очень...
0: И как автомобилисты реагируют?
2: Нормально. Особенно на высоком велосипеде все уступают там. Вылезают
0: боятся.
2: Нет, не боятся.
0: Потому что я боюсь, например, когда я проезжаю, я там сразу стараюсь посторониться как-то, я боюсь, там мало ли его качнет куда-то.
2: Я всегда на автомобиле еду, едет велосипедист. Угу. Я даю метр где-то полтора и объезжаю его. Есть люди, которые проезжают в притирку, они не соображают.
1: Нет, надо всегда предполагать, что автомобилист может открыть дверь или пассажир откроет дверь. Я тоже всегда где-то метр держу от машины.
0: Это мы говорим про немножечко не про то, но не важно. В общем, соблюдайте меры безопасности, когда видите. Вообще, как вот раз уж мы заговорили про велосипеды, как у нас с этой безопасностью сейчас обстоят дела? Вот вы ездите, я не знаю.
1: Я вам сказал, это сезон очень-очень тяжелый по падению.
0: Нет, я говорю именно про велосипеды. Вы используете это тоже, Сергей, в частности, дороги общего пользования или тротуары, или специальные велодорожки, которые
1: мы,
0: у нас практически
1: как раз в нашем райдерском клубе используем то, что велосипед может ездить как по допам дороги общего пользования, так и по тротуарам, если это не мешает пешеходам, это выдержка из ПДД, так и по паркам. Мы очень любим кататься по паркам, потому что чистый свежий воздух, отдых.
0: Спешиваетесь ли вы на пешеходных переходах?
1: Стараемся спешиваться, да.
2: За это сейчас штраф.
0: Да. Нет, вот это меня больше всего унитает, кстати, когда они спешиваются вообще. Это
1: действительно очень опасный момент и для райдера, и для других
0: участников. Для водителей, и для всех, и для пешеходов покалечиться.
1: Да, потому что велосипед едет гораздо быстрее пешехода, и водитель просто не может среагировать.
0: А еще как пешеход я не люблю, когда велосипед сзади подкрадывается или какое-нибудь транспортное средство.
1: А для этого e-biker 178 всегда ездит с музыкой. У нас фишка нашего клуба, что мы ездим с колонками, с большими, и нас слышно за километр.
0: Нет, за километр не надо, хотя бы чуть-чуть. жить, да. Это еще хуже, чем тихо, наверное. В общем, я же говорила, что это как кость в горле для всех, да, все-таки вы.
1: Ну, вы как-то негативно настроены, как герой вашей передачи.
2: Ну, вообще, у студентов есть звоночек, или какой-то гудок, или какой-то клаксон.
0: А вы ставите, оснащаете, кстати, Игорь?
2: Ну, у меня есть звоночек на большом велосипеде. И обычно народ поворачивается так, смотрит, хотят меня увидеть здесь, а я, кажется, вон там. Очень смешно наблюдать за реакцией пешеходов.
0: Давайте поговорим про вашу мастерскую. Я вот хотела от вопроса хранения, кстати, всего этого богатства перейти именно к мастерской. Она у вас в Петропавловской крепости, вы сказали. Где там?
2: У меня двое друзей, Андрей Кудрявцев и Саша Галкин, они занимаются курантами Петропавловского собора. Они его обслуживают.
0: Чистят,
2: эти куранты
0: заводят.
2: И это, да, они заводят.
0: Интересно.
2: Но куранты в Петропавловском соборе заводить не надо, там электрический мотор.
0: Угу.
2: А, есть куранты еще, часы на Думской башне, там нужно заводить каждую неделю.
0: Угу.
2: И вот мои
0: большим
2: друзья...
0: Большим ключом?
2: Нет, не ключом, а вот такая рукоятка большая, да.
0: Ой.
2: Ее нужно ставить на квадрат и крутишь там. Сколько-то оборотов, там, не знаю, минуты 2, 3, 4 нужно крутить, чтобы поднять груз. Вот. И мои друзья, они как раз, Андрей Кудрявцев особенно, ему очень нравятся часы. Мы с ними знакомы по веломобилям. Они были самые крутые веломобильные конструкторы еще там в 90-х годах, 80-х, 90-х. Участвовали в всяких фестивалях, гонках всесоюзных и международных. Выезжали и в Польшу даже, соревнования какие-то международные были. Вот. И вот эта любовь к велосипедам, к веломобилям у Андрея не прошла, хоть он сейчас перешел целиком на часы, на куранты. И он сам сейчас делает такие часы интересные, необычные. Называется скелетон, когда ты видишь всю конструкцию этих часов, все шестеренки. И вот для того, чтобы связать эти шестерни, он использует цепи, ну, почти велосипедные. Там шаг немножко меньше, но выглядит как будто это велосипедные звездочки и велосипедные цепи. И вот сейчас вот он заканчивает такие часы скелетоны и отправит в Москву, там открывается музей часов, и вот будет там представление этих часов.
1: Очень здорово, как вот таким образом происходит некая такая духовная, но в том числе и осязаемая связь между духом Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда и велосипедные. Да, это так круто. Кстати, именно в Петербурге появилась одна из первых асфальтовых дорожек, по которой можно было ездить на велосипеде, где еще не было нормальных шин, где был резиновый шланг садовый натянут. Вот, и можно сказать, что, наверное, Петербург – это велосипедная столица России.
2: Ну да, и велодромы тоже появились, наверное, скорее всего, в Петербурге впервые. И устраивали соревнования, на Марсовом поле устраивали гонки велосипедные.
1: А из велосипедов появились мотоциклы. Потому что если бы не было велосипедов, не было мотоциклов. Мотоцикл – это велосипед с мотором. Поэтому мы на моторадио.
2: А первые мотоциклы были как раз с электрическими моторами.
1: Это да, я знаю, да. Это очень интересно.
2: А потом уже внутреннее сгорание.
0: Кстати говоря, вы знаете, что Артур Конан Дойл увлекался конструированием таких вот велосипедов с моторчиками, и, по-моему, даже один из первых мотоциклов был, да. Он занимался этим, и вот у него доктор Ваксон, кстати, тоже был одним из первых мотоциклистов, киногероев, вернее, просто героев литературных. Таких.
1: Потрясающе,
0: да.
1: Я не знал. Слушай, Игорь, а у тебя же вроде в кино снимаются твои велосипеды,
2: да,
1: иногда.
2: Вот, кстати, был фильм, ну, не так давно его снимали, где-то лет 10 назад, «Шерлок Холмс и доктор Уотсон». И вот специально для этого фильма я сделал велосипеды, один велосипед-паук, потом один велосипед-тандем, на котором ехали Холмс и Ватсон.
0: Ага.
2: Куда-то они там въехали, куда-то там велосипед
0: улетает. Ну, это новый какой-то, да, фильм? Это не тот, к которому мы привыкли.
2: Нет, это 10-летней давности, это Андрей Панин и...
0: А, да, помню, был такой. Инспектор Лейстер, это Михаил Боярский, по-моему, в нем снимался.
2: Да, да, вроде.
0: Сколько я помню, да.
2: Ну, еще для этого же фильма я делал такую реплику автомобиля Форд, одного из самых первых, и он где-то там на заднем плане был.
0: Ага.
2: Тоже там что-то дымил, тарахтел. Якобы
0: интересно.
2: Это автомобиль старинный.
0: А еще, может быть, где-то можно увидеть ваши велосипеды?
2: Еще самый интересный такой велосипед. Реплику велосипеда Макмиллана 1860 года я делал для фильма «Дуэлянт». В нем снимался Владимир Машков в главной роли. И вот он как раз ездил на этом велосипеде по треку. То есть это новинка была для России, и вот привезли вот такой самый модный велосипед. Там цепей еще не было. Там были такая система шатуны, связанная с тягами, с маленькими шатунами на заднем колесе. И надо было проехать по треку диаметром 9 метров. Ну, там цари, короли, там, и, не знаю, там свет, весь свет смотрел, наблюдал за этим. И моя задача была научить Владимира Машкова управлять этим велосипедом. Ну, он оказался такой довольно-таки продвинутый и велосипедист, и он мне показал, вот у меня самокат электрический есть, посмотри, какой интересный.
1: Надо будет в клуб его добавить.
2: Да, надо обязательно.
1: Дашь контакт потом?
2: Обязательно, есть у меня телефон. Вот, так что вот это самый интересный был такой велосипед. Он там спереди он украшен был, там морда бегемота спереди такая, весь отделан деревом. Он такой необычный велосипед. Сейчас он у него стоит в театре «Современник». Он же является художественным руководителем.
0: Да-да.
2: Вот. А было тут шоу, я принимал участие в шоу на Первом канале. Я почти знаменит. И там делалось
3: так скромно.
2: Вот был полуфинал и финал. В финале тоже там как-то для полуфинала я привез 9 своих необычных велосипедов и там посадил ребят, и ребята катались по сцене. А в финале непонятно было, что сделать, какое там, что за шоу такое устроить. И совместно с режиссером на Мосфильме мы там придумали такую тему, что это питерская тема. У меня был велосипед в форме курантов, в форме циферблата курантов. То есть я сижу внутри курантов, стрелки здесь, значит, и завожу это все. А вот этот велосипед, который я делал Владимиру Машкову, попросили у него на несколько дней, и ангел поднимался на этом велосипеде, его поднимали на тросах наверх, и он там летел, парил над всеми.
0: Ну, вообще, мне кажется, это что-то близко так немножко к цирку, да?
2: Ну, вот такое, да, это очень такое, необычное, мне очень даже понравилось. Вот то, что вот придумали и режиссеры, и как это воплотили все это на сцене, всем понравилось.
0: Ну, мне кажется, я не знаю, насколько сейчас вообще в цирке практикуют всякие трюки с велосипедами.
2: Для циркачей, кстати, тоже, для цирковых артистов я и делал велосипеды, и ремонтировал велосипеды. Есть велосипедная труппа, и у нас принимали участие в каком-то цирковом представлении несколько лет назад. Вот человек 6-7, наверное. Велосипеды у них в основном еще со старых времен, там, 70-х годов, которые сделаны там то ли на Пензенском велосипедном заводе. Вот. А главному артисту, вот, Виталий Ктозин, я делал уже специальный велосипед, уже более легкий. И вот он на этом велосипеде трюки, конечно, делает такие поразительные. То есть обычный велосипедист, конечно, такого не сделает никогда.
1: Вот здесь я с тобой не соглашусь. Вы подняли очень важную тему. Я должен сказать, как человек, постоянно наблюдающий за развитием велодвижения, что скиллы, так называемые, ну, умение, да, делать какие-то трюки, оно растет в прогрессии. За последние 10 лет те же самые скейт-парки, то, что раньше ребята смотрели там на Ютубе и считали, что это просто что-то не неимоверное, сейчас это уже стало базой. То есть, если сейчас, условно говоря, там не ездишь на заднем колесе стабильно, то ты вообще плохо катаешься на том же BMX. И производители идут на поводу у этого достаточно опасного тренда. Знаете ли вы, что в современных электрических мотоциклах, которые полумопеды, уже появилась функция Wheel Assist, которая позволяет, нажав кнопочку, ехать на заднем колесе?
2: О, такого не знал. Я думал, что это только умение.
1: Вот так вот идет развитие.
0: А зачем?
1: Тренд? Ну, как бы все же развивается.
0: Как бы нет предела для дури человеческой.
1: Лично мне тоже кажется, что это немножко неправильный вектор развития, потому что это опасно. Но мы ничего не можем с этим сделать, это развивается. Молодежи это нравится, они смотрят в запрещенных сетях и не в запрещенных вот эти вот видео, они хотят это повторять, они это массово повторяют. Если 5 лет назад мы начинали наше клубное движение, у нас один человек во всей команде катался на заднем колесе, и все говорили: вау, как круто, то сейчас, как бы, ну, если ты не катаешься на заднем колесе, да ты вообще не велосипедист считается. Вот так вот.
2: Ну, частенько езжу через Яхтенный мост на велосипеде, и ребята на самокатах, на прокатных самокатах.
1: На прокатных даже это делают, да.
2: Делают это, вели.
0: Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. И напомню, что сегодня у нас в гостях Игорь Баронос, изобретатель велосипеда.
2: Велоконструктор.
0: Ну, велоконструктор, да. Сергей Елгазин и Елизавета, это представители сообщества e-байкеров.
1: E-байкер 178 RC, Riders Club.
0: Хорошо, продолжим через пару минут.

0: Доноры.
1: Чаще всего я использую не доноры. То есть рамы я делаю вообще с нуля. Чаще всего. То есть получается колеса, педали, цепи, это уже такое, это не считается
2: донором. Расходный материал.
1: Да, да, да. А какую-то, ну вот рекордный велосипед, самый высокий, там рама совершенно другая. Там ничего стандартного велосипеда не, нету. А, цепи, там очень длинная цепь. Она собрана из 7,5 стандартных цепей. Такой длины. Ну и там трубы уже применены большого диаметра, там 50 мм диаметром, 60. То есть на обычных велосипедах такое не используется. Вот. А какие-то вот, например, трехколесные велосипеды, самый большой, тоже там, там мотоциклетные колеса, там от велосипеда только сиденье и педали, шатуны, все. Ну и цепи, да, какие-то цепи велосипедные. Остальное там от мотоцикла эндуро колеса, самые большие мотоциклетные колеса, которые я нашел. Задняя цепь мотоциклетная, с одной стороны, с другой стороны. Руль тоже от мотоцикла, то есть там получается такой симбиоз.
0: Что еще раз подтверждаешь, что все это одно и то же. Все это, вот я вот всегда топлю за то, чтобы мотоциклисты не выпендривали, что они вот прям вот мотоциклисты, а вот эти вот на велосипедиках ездят. Ребята, мы все одна семья, давайте дружить, где моя камера? Давайте дружить, друзья.
1: Ну, конечно, мотоциклы, они произошли от велосипеда. Велосипед – это старший брат мотоцикла. Вот, а потом уже, когда появились... Очень много велосипедных конструкторов, велосипедных изобретений, велосипедных патентов было вот в 19 веке. Потом появились мотоциклы, автомобили, и вот эти велосипедные конструкторы, они уже перешли в другую, в автомобильную велосипедную тему.
0: Да, и вот возвращаясь к Виктору Цою, да, как много веселых ребят, и все делают велосипед. Если ты сначала начал чинить свой велосипед, тебе гораздо легче потом будет чинить мопед, в том числе и электромопед, потому что все основные узлы, они более-менее одинаковые, они просто более мощные становятся, да, по мере как бы серьезности техники, но по сути дела все одно и то же. Вилка, колеса, цепи, передачи, ну, гайки-то вообще везде одинаковые.
2: Но принцип управления немножечко разный, и слышу от мотоинструкторов такую вещь интересную, что вот как раз велосипед здесь не помощник в том, как человеку, который делает первые шаги на мотоцикле, как раз тут помощником может послужить, как ни странно, лошадь. Вот тут гораздо больше общего, чем с велосипедом.
0: Очень интересно, я вот такого не слышал. Наоборот, недавно моя знакомая пошла в мотошколу, ей спросили, ездила она когда-то на велосипеде, и дали ей велосипед в мотошколе. И она вот... Вот эту восьмерку.
2: Видимо, у каждого, да, свои.
0: Да, у каждого свой подход, да.
2: Свои. Игорь, вопрос такой, а с чего начинается вообще? Вот к вам приходит заказчик, например, я пришла, я снимаю кино про Шерлока Холмса, да, мне нужен велосипед для доктора Ватсона. С чего все начинается? С какого-то чертежа, с идеи? Долго ли вы вынашиваете эту идею? Или как вообще это происходит все? Изобретение велосипеда.
1: Ну, конкретно для такого, например, фильма исторического, там, конечно, никаких таких интересных велосипедов. Ну, были тоже Легерады, тоже они появились в 1930 году. В 1800 какие-то года тоже там интересные велосипеды были. Там люди пробовали, экспериментировали какие-то одни передачи, другие там схемы велосипедов. Рамы там передние управляемые, задние управляемые, колесо, передний привод, задний привод. Вот, то есть это было. Но вот потом все улеглось, и в основном ничего никто не делал.
2: Ну хорошо, вот. Я, может быть, неправильно задала вопрос. Может быть, тогда я пришла к вам со съемками футуристического фильма.
1: Или там для какого-то фестиваля. Я люблю делать именно фестивальные велосипеды, какие-то необычные, чтобы не притягивали взгляд. Ну, во-первых, там сколько мест должно быть? Один, там, 10 человек. Какой длины, какие колеса, куда ехать, сколько проехать нужно километров там, или 100 метров. Вот так же, как вот с этим ZSD Фонтанка Фест. Значит, сначала была идея сделать какой-то рекордный велосипед. А рекордные велосипеды – это проехать 100 метров. А зачем 100 метров, если трасса на 17 километров? Значит, это уже нужно придумать что-то другое. Вот. И зачем одному ехать или двоим, когда можно сразу посадить команду большую? 11 человек. Можно «Зенит» посадить, например. Пусть крутит педали там. Вратарь управляет, а остальные пусть эти нападающие защитники крутят педали.
0: Сейчас вот в одном из парков, где мы катаемся, в парке 300-летия, можно же увидеть 11-й местный рекордный велосипед Игоря.
1: Да-да. Ну, а еще до этого, в позапрошлом году, я делал велосипед, самый музыкальный велосипед в мире. Там этот велосипед был четырехколесный. Спереди стоит диджей с микшерским пультом, с колонками. за

0: ним сидят двое велосипедистов, они крутят педальки, и там электромоторы, кстати, мотор, колеса были. И сзади еще стоит генератор. То есть он работает, и вот этот такой велосипед едет по этому, по ЗСД, и музыка раздается вообще на всю округу.
1: А, кстати, вот по поводу этих кастомных, ну я так называю, велоконструкций, вот глупый, может быть, вопрос, как он входит в поворот?
0: Ну, например, если брать 11-местный, 6 метров 30 сантиметров длиной, да. Конечно, там нужно заезжать, вот траекторию нужно такую понимать, чтобы не заехать на тротуар.
1: Или слезть, повернуть его.
0: Не-не, слезать не надо, все это можно, все это просто человек опытный должен быть. Или хотя бы нужно просто посадить человека и объяснить ему, как нужно заезжать поворот. Как фуры, как автобусы длинные, точно так же. Так что никаких проблем нету.
1: Там... А вот этот маленький, на котором вы приехали,
0: этот
1: вот
0: маленький,
1: как управлять?
0: Ну, тоже это такое необычное управление. Самый лучший, самый комфортный велосипед – это простой обычный велосипед, который продается в магазине.
1: Да, да.
0: Вот, там эта конструкция уже, она отработана годами, там совершенно, можно сказать, ничего нового нету. Как сделали велосипед, изобрели в конце 19 века, да, все то же самое. У меня есть велосипед 1905 года, Opel. Там, я на нем даже, кстати, в 2016 году стал чемпионом мира в гонках на старинных велосипедах. В Москве проходила гонка. Так вот там диаметр колес уже стандартный, 28 дюймов. Я в стандартные велосипедные покрышки поставил современные. Педали со стандартной резьбой. Я поставил контактные педали туда для того, чтобы лучше было.
2: Потом, офигеть.
0: Да, все вот
2: 904 года?
0: 905 приблизительно.
2: Обалдеть.
0: Да. Вот, так что вот все с тех пор вот ничего не меняется. Потом, ну, сделали велосипеды, одно время у нас производили. Сейчас уже люди даже не знают, что такое велосипед со втулкой торпеда, односкоростной велосипед, дорожный. Угу. Вот, сейчас уже нету их, не продаются. Это тоже эти велосипеды производили, ну, вот такой же, как этот Opel. Вот их производили в Советском Союзе где-то там с 60-х, с 50-х годов и где-то по 2000-е. Вот. Так что все это унифицировано, все это уже одно и то же, и никакого разнообразия нет.
1: А вы, кстати, свой первый велосипед помните?
0: Мой первый велосипед у меня был велосипед немецкий велосипед был куплен в магазине «Лейпциг» в Москве моими родителями. Это «Дутик». Ну, у нас в Ленинграде был завод подъемно-транспортного оборудования, так он назывался, и они производили как шипотреб такие детские велосипеды. Или «Мишка». Или
2: их называли «Мишка» или «Дутик».
0: Да, да.
2: Из этих «Дутиков» еще делали мопеды.
0: Да, кстати, один самый первый мотоцикл, кстати, я в возрасте тоже лет 15 я делал, но не доделал. Я колеса от карты поставил, сиденье.
2: Уже интересно.
0: Уже был, да.
2: Колеса от карты на мотоцикле уже интересно.
0: Да, да. Микромотоцикл, да. Мотор D6 был тогда.
1: Кстати, еще вот, Игорь, а вы ездите в дальние поездки на велосипедах куда-нибудь?
0: Самая дальняя поездка была, голландцы меня пригласили в поход. Они стартовали из Владивостока, но мне из Владивостока слишком уж долго было ехать. Это пробег из Владивостока в Голландию.
2: Я сейчас вот только... ты выбрал кусок Петербург-Голландия.
0: Да, я кусочек покороче из Петербурга в Схевенинген. Это 3000 километров всего. Вот я проехал этот кусочек.
2: Правильный кусочек выбрал.
1: На чем?
0: На обычной велосипеде гордом.
2: Вот, а обратно как ездил? Наверное, не помнишь, потому что из Голландии ехал. Простите.
1: Вот,
0: да, голландцы, они любители таких стандартных велосипедов на 28-х колесах. Вот тогда были. Это был пробег 23 года назад. Вот, а я ехал на горном, единственный такой на толстых колесах. Ну, скорость нормальная была. Это самый длинный пробег у меня такой был велосипедный. Ну и участвовал в гонках. Самую длинную дистанцию за сутки проезжал что-то 480 километров.
1: Да.
0: Ну это половина по асфальту, половина по лесу, по грунтовым дорогам. Сейчас вот, ну, те, кто ездит бреветы, бреветы это такая, ну, длинные такие, как соревнования, да. Ну, за сутки нормально люди проезжают 600 километров по асфальту. Без сна.
3: Вот кто ненормальные люди.
0: Вот я тут ненормальный, да. Вот я к таким не отношусь.
1: Сергей, как поживает ваш клуб? Напоследок я должна спросить об этом вообще. Какие-то у вас были ли поездки дальние тоже в этом году? Уже полсезона все-таки.
2: Да, полсезона позади. Клуб наш прекрасно себя чувствует. Мы помирились, вот у нас был этот эфир, правильно, конфликт, и у нас человек, с которым мы были в некой ссоре, да, вот он приехал сейчас сюда, поддерживает нас. Так что все хорошо, мы стали декларировать открыто, что наш клуб позитивный, добрый, что мы ни с кем не хотим ругаться, и как-то люди потянулись. Да, что касается дальних поездок, да. Ой, ну по Ленинградской области мы пока ездим. По Ленинградской области вот далеко прям совсем мы не ездим, потому что все-таки наша история — это вот парки и наш любимый город Петербург.
3: Сестрорецк.
2: Да, наше движение, оно как бы немного еще экологическое. Мы очень любим природу. Мы за это время уже очень много раз выезжали на пикники. Причем начали мы очень рано.
3: В апреле.
2: В апреле мы начали, да. Даже раньше, в марте. Первые два пикника у нас были 28 и 29 марта. Вот, закончились они, правда, не очень приятными событиями, но это не для эфира.
1: То есть вы потом убираете за собой все?
2: Обязательно, да, да? Обязательно. Экология. Мы хотим донести вот через наш чат, да, через нашу общественную деятельность, что наш Петербург, он прекрасен, это замечательный город, но не стоит забывать, в окружении чего этот город находится, где он построен. У нас прекрасный регион с красивой очень природой, море у нас есть Балтийское, хоть это называется залив, но это море, сосны, скалы, реки, вот, не будем об этом забывать. И на велосипеде самое правильное по таким местам кататься.
1: Хорошо, спасибо всем за интересный рассказ. Елизавету только я не спросила. А вы только в компании ездите с друзьями или вы самостоятельно тоже передвигаетесь?
3: Нет, самостоятельно передвигаюсь. И у меня недавно был забег по Псковской области, я ездила по лесам. То есть мы поодиночке, то есть мы общаемся в чате, вот как раз-таки кто покоряет какие-то свои маленькие рекорды, делятся, обмениваются, знакомятся, вот так происходит.
1: Ну что ж, тогда напомню, что сегодня у нас в студии был изобретатель, велоконструктор Игорь Баронос. Это настоящая фамилия такая, да?
0: Литовская фамилия, да.
1: Литовская, здорово. Также Сергей Елгазин и Елизавета Ебайкерин, 178.
2: Ебайкер, 178 RC.
1: Да. И спасибо за интересный рассказ. До встречи.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо.
4: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
5: Да ты с ума сошла.
6: Да первые лужи.
7: Это же так страшно.
5: Мувитон.
8: Куда тебе такой мотоцикл?
6: Куда ты поедешь на нем?
8: Возьми себе попроще.
6: На кухню.
8: Полезла она на мотоцикл.
9: Как ты будешь на нем ездить?
10: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
11: Radio for bikers, from bikers, Motor Radio.

0: Приветствую всю нашу аудиторию. В эфирной студии Александр Цыпин и наш сегодняшний гость, редкий, но всегда любимый, Анатолий Граф-Дежевский. Анатолий, приветствуем.
1: Привет.
0: Рады видеть тебя в нашей студии. Как тебе наша обстановка, атмосфера?
1: Я всегда сюда прихожу, как смотрю на новый рестайлинг всего, и мне это так нравится, что вы все время меняетесь, никогда не стоите на месте. Это классно.
0: Слава богу, да. Ну, а мы сегодня будем говорить в основном не про студию, конечно, о тебе. И начнем мы, наверное, с ситуации вообще вокруг тебя, с тобой. У тебя меняется в жизни многое, связанное с мотоциклами. Я чисто вот от себя спрошу. У тебя был заезд и временное нахождение в мотомастерской, расположенной рядом со мной на Выборгском шоссе, около церкви. Шикарное место, два шага и большое озеро Суздальское. Но сейчас, проходя мимо, я вижу, что там все снесено, и там будет строиться, я не знаю, элитное жилье. Я не знаю, что там будет
1: строиться, это уже не
0: то наше. То есть, по фактическому факту, тебя там больше нет. Ты съехал в непонятные места, занялся чуть-чуть каким-то бизнесом, вроде как немножко отличным от мото, но в последнее время я опять стал тебя много видеть на мотоцикле. Вот прокомментируй вышесказанное.
1: Ну, мы просто переехали на другую территорию, она находится на Парнасе. Там мы наконец-то реализовали наши давнишние архитектурные мечты и сделали город из контейнеров, внутри которых расположена различная информационно-техническая база. То есть мы расширили ассортимент услуг. У нас теперь не только мотосервис, у нас теперь еще и автосервис, и внедорожные покатушки, и внедорожный тюнинг. И, в общем, мы вперед и вверх, несмотря и вопреки.
0: То есть
1: мы на, как бы, на новой территории мы сделали большую такую поляну красивую, куда объединяем заинтересованных в экстриме людей, которые интересны нам, которым интересны мы. И там как раз будет нечто подобное наших башен на обводном канале, если ты помнишь такую нашу историю. Вот тогда мы объединяли на одной территории огромное количество больших и маленьких мастерских, которые друг друга дополняют, друг друга поддерживают и позволяют оказать любые услуги человеку, случайно попавшему вот именно на эту территорию.
0: То есть, в целом, все равно никуда ты особо так не скрылся, не ушел, и остаешься мотоциклистом, которого мы все знаем, любим.
1: Есть такая хорошая поговорка: старую собаку новым шуткам не научить, поэтому...
0: Да, это правда, это правда. Слушай, а что это за бизнес, который ты вот открыл теперь новый? Это что-то там... Вот я слышал, что какие-то у тебя места для хранения в аренду, вот что-то такое. Ну, слухов много всяких ходит, а что на самом деле, просто если можешь.
1: Да не вопрос. Я говорю, что у нас территория, которую мы построили полностью по новой технологии и новым архитектурным решениям. Это в несколько ярусов у нас стоят контейнеры. Внутри каждого контейнера либо небольшая мастерская, либо мастерская берет несколько контейнеров сразу, и территория между ними. И все это ограждено, все это покрыто крышей, сделано электричество, тепло, свет, и все в стиле сталкеров. То есть это ржавые лестницы, ржавые металлические контейнеры.
0: Ну, такая крыса стайл, да?
1: Ну, что-то типа, да. Но мы стараемся там архитектурные решения некоторые применять интересные. То есть в скором времени там частично что-то будет покрашено в один цвет, частично в другой. В общем, там разгул творчества.
0: Но это не значит ничего плохого, это только развитие.
1: Исключительно все творческое, исключительно все созидательное. Мы как раз стараемся там объединять людей, которые что-то делают. Потому что делать сейчас все сложнее и сложнее. И вот эти все кастом-проекты мотоциклетные, кастом-проекты автомобильные, они все время упираются в какие-то препоны со стороны проверяющих органов, которые стараются избавиться от всего необычного. И сейчас пока невозможно зарегистрировать перестроенный мотоцикл или автомобиль, но потихонечку все это крадется к тому, что на этих транспортных средствах и ездить будет невозможно. Поэтому вся кастом-история, она потихоньку переходит на подиум. Вот, а автомобильная кастом-история, внедорожная, например, она переходит к той истории, что все вот эти вот кастом-проекты, они будут возиться на специальных прицепах-лафетах до непосредственно места проведения мероприятия. Там все катаются, делают какие-то свои трофи-путешествия. После этого опять автомобиль ставится на прицеп и везется в мастерскую. То есть, если раньше можно было на этой машине доехать до места своим ходом, потому что у нее были номера и документы, сейчас, даже если у нее сохранились номера и документы, но машина переделана...
0: Это все равно до первого инспектора, да?
1: Да, и она сразу уезжает на штрафстоянку. Именно по этой причине мы купили грузовик.
0: Давай его сразу покажем.
1: Да. Который сам по себе в заводском варианте выглядит достаточно монструозно. А по своим техническим параметрам ему, в общем, особо тюнинг-то и внешний особенно и не нужен, потому что разрабатывался этот автомобиль 11 лет. То есть в Советском Союзе эту машину разрабатывали и тестировали на просторах Советского Союза 11 лет до того момента, когда она пошла в серию.
0: Это правильно, как называется по-правильному?
1: Это ЗИЛ-131. Самый массовый военный автомобиль Советского Союза, вот, который использовался практически для всех целей. Он и солдат возил, и продукты возил, и был автомастерской, и радиолокационные сети, и радиационные. В общем, все рода войск, они использовали эту машину в своих целях.
0: Вот, давай, для тех, кто не может посмотреть, кто слушает нас, а таких очень много ребят, кто-то в движении, кто-то едет где-то за рулем, кто-то в мастерской гайки крутит, они, ну, нет возможности посмотреть прямо сейчас. Краткое описание. Это огромный грузовик с будкой сзади, да, вот этот вот сзади, как хлебовозка.
1: Кунг
0: называется, да?
1: Кунг – это аббревиатура. Кузов универсальный нормативных габаритов. Все в Советском Союзе, все вот эти вот определения, они были четко распределены. И Кунг, он, видишь, имеет не прямоугольную форму, а несколько трапециевидную. Потому что именно такой формы были железнодорожные вагоны, в которых перевозили эти грузовики. И чтобы они четко туда входили, вот именно такая форма была сделана. То есть
0: унификация. А вот мы видим прямо страшный экстрим, прямо по кабину, и кабина вся в воде, и вот через окно водительская дверца вылезает человек.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Что такое вообще?
1: Это было мероприятие.
0: А, так человек это ты, что ли?
1: Да, вылезает? Человек это я. Человек, я был как раз за рулем. Ага. Было мероприятие, которое объединило порядка 15 техноблогеров, каждый из которых ведет свой канал на Ютубе, на ВК, там, в Телеграме и так далее. Каждый занимается какими-то своими техническими историями. Кто-то строит очень интересные автомобили на базе квадроциклов, кто-то делает советскую технику, кто-то вообще откапывает какой-то мусор, восстанавливает его и делает новые проекты. И вот вся вот эта вот группа товарищей решила объединиться. Мы все поехали на внедорожное путешествие, вот совместное, и так получилось, что наш ЗИЛ-сталкер утонул по кабину. То есть мы выбрали немножко не тот азимут, который должен был быть. Вот, для меня это было полной неожиданностью. Я испытал просто невообразимые эмоции. Когда ты едешь за рулем, машина начинает погружаться под воду, погружается непрерывно с достаточно такой стабильной скоростью. При этом мало кто там заметил на этом мероприятии, но меня в этой ситуации зажало между рулем и сиденьем, и я не мог выбраться какое-то время. Я не очень понимал, насколько глубокая эта яма, и я туда целиком буду сейчас погружаться, или все-таки не
0: все-таки
1: целиком.
0: Все-таки удастся проскочить.
1: Да. Ну, к счастью, получилось так, что лужа не была настолько глубока, чтобы погрузиться туда с головой. Вот, я вылез. И через пару часов силами технических специалистов на этом мероприятии этот автомобиль был полностью обслужен. Мы с него слили воду со всех мест, мы ему прочистили свечечки, извели и поехали дальше. То есть я, честно говоря, не представляю себе варианта автомобиля, который может претерпеть такие изменения в луже.
0: Это ты сейчас намекаешь на и западные аналоги?
1: Да, любые аналоги. Я, честно говоря, отсматриваю периодически огромное количество разной видеоинформации.
0: То есть, погоди, значит, здесь двигатель целиком был под водой, да, вообще, да?
1: Да.
0: Ну, есть же шноркель или как он называется?
1: Шноркель, ну, тут как бы шноркель, он уже тоже погрузился в воду. Просто когда пошел процесс погружения, я успел выключить мотор и отщелкнуть массу, чтобы обесточить всю машину, чтобы в дальнейшем каким-то образом добраться до дома, да, ну хотя бы там на трассу или еще как-то. Вот просто этот автомобиль, он обладает гидроусилителем. Если его нет, то достаточно сложно управлять рулем, особенно если автомобиль едет при помощи троса.
0: Но у меня было... чем кончилось-то? Чем закончилось?
1: Да ничем. Мы, я говорю, слили с мотора воду, поменяли масло, прокалили свечи.
0: А вытащили-то как из лужи?
1: Гусеничной техникой. Там были несколько...
0: то есть у вас есть сопровождающий экскаватор?
1: Это, скажем так, были тоже участники этого мероприятия. Две гусеничные машины. Одна из которых была от канала «Музей вертолетов». Есть такой интересный, ну скажем так, проект «Музей вертолетов». Они реально коллекционируют вертолеты и советскую технику гусеничную. Вот. И второй — это YouTube-канал «Таким Макаром». Вот эти два гусеничных транспортных средства объединились в одно, потому что один меня вытащить не смог, потому что там крепко засел.
0: А сколько он весит?
1: Азил?
0: Да.
1: Ну, а в базе, если бы он был вот в заводском исполнении с автомастерской в кузове, как должно быть, это порядка там 6,5-7 тонн. Но мы сейчас его обезжирили немножко, потому что большое количество техники, которое внутри, оно избыточно и не необходимо в гражданских целях. Поэтому сейчас он, наверное, тонн 5 где-то весит. Ну,
0: тоже немало, хочу тебе сказать.
1: Немало. Да.
0: Это если Харлей самый там большой, ну, полтонны весит, да, тут 50 Харлеев получается. Нет, 10 Харлеев, да? Как 10 на 500 килограмм, 5 тонн. Вот.
1: Да, да.
0: 10
1: примерно,
0: мотоциклов, да.
1: Да.
0: Ну, слушай, ну, впечатляющее, конечно. А какова сейчас ситуация с этими прогулками? Проводишь ли ты, можно ли записаться?
1: Ну как, мы занимаемся тем, что туристов катаем на этом автомобиле. То есть турист может как прокатиться просто пассажиром. То есть он садится рядом и наслаждается поездкой.
0: Докидывает еще 100 евро, и можно разрешить ему переключать передачи.
1: Да, если у него есть категория С, а мы его сажаем в лесу за руль, и он полностью наслаждается управлением этой машины именно в тех условиях, для которых она была предназначена.
0: Слушай, он может по какому-то такой перелеску, пролеску такому молоденькому просто вот поехать прямо через деревья, может?
1: Есть такая поговорка: все, что приминается бампером зила, это трава.
0: Ну, а есть такие места у нас, где вот такое есть, где приминается?
1: Есть. Мы просто, когда на наших мероприятиях мы ездим, мы все-таки стараемся к природе относиться уважительно и бампером крушить уже поваленные деревья, потому что те, которые растут, ну пусть они растут, они нам не мешают. Потому что все наши маршруты, они расположены таким образом, что везде есть дорога. Ну, или направление, которое русские люди называют дорогой. Вот. И эта дорога лишена какой-либо большой растительности, но зато она обладает большим количеством спецэффектов в виде там глубоких луж, каких-то болотин, там, песчаных намывов и так далее. То есть повеселиться можно в полном объеме. При всем при этом мы стараемся передвигаться по таким маршрутам, на которых можно одновременно и залезть прям в лютую дичь и объехать. То есть если человек не хочет соревноваться с природой, он просто объезжает, получает удовольствие. Потому что в середине поездки у нас всегда пикничок, шашлычок.
0: Это как раз, это удовольствие понятное.
1: Да.
0: А вот ты говоришь получить удовольствие за рулем. А что это за удовольствие? Опиши. Почему, почему находятся желающие так мучиться?
1: Ну, смотри, последний раз, вот перед приобретением этой машины, последний раз я ездил на грузовике только в армии.
0: Много-много лет тому назад.
1: Очень много лет тому назад. В 97-м году я закончил это мероприятие. Соответственно, ну, я уже даже не буду называть, сколько лет назад. Вот. И почему-то, ну, наверное, оттуда, может, еще откуда-то, вот это вот желание обладать огромной железной махиной, оно
0: сохранилось, да?
1: Оно сохранилось, да. И как произошла покупка, это как обычно, то есть спонтанно. То есть я вдруг решил, вот именно сегодня я готов, я хочу это сделать. А самый главный пункт приобретения этого автомобиля был кристально чистые документы. Потому что сейчас с этим очень большие сложности, и если там какие-то нюансы, это грозит неприятность.
0: Слушай, а сейчас вот в условиях СВО не могут это дело конфисковать? Ну, в теориях, я извиняюсь очень за вопрос.
1: Этот автомобиль...
0: Или он уже списан уже
1: предназначался
0: вообще?
1: Для действий, которые происходили там порядка 40 лет назад. Было другое все. То есть на данный момент в каких-то военных действиях этот автомобиль исключительно быстрая мишень, потому что он большой, тяжелый, неповоротливый, особо не предназначенный для решения каких-то военных задач. Вот, соответственно, он бесполезный там. Сейчас нужна какая-то быстрая мобильная история, которая помогает. А это исключительно для бытовых целей уже.
0: Вернемся к удовольствию. Значит, человек сидит за огромным рулем на большой высоте. Вот,
1: да.
0: Вот это я так
1: да.
0: могу догадаться.
1: Да, да.
0: Остальное расскажи еще. Что там за удовольствие?
1: Ну, смотри, когда едет... Мы обычно едем группой товарищей, которая объединяет всем небольшие джипы. То есть там от Ниф, УАЗиков до каких-то там Тойот... патрулей и прочего. И вот есть несколько грузовиков. Есть Зилы, есть ГАЗ-66 Шишиги, есть Уралы. Но Уралы редко к нам приезжают. Вот. И те туристы или владельцы, которые едут на небольших джипах, у них большая доля вероятности в больших глубоких лужах утонуть. Ну и, по крайней мере, намокнуть. То есть, когда машина заезжает, технически она сделана таким образом, что она под водой, у нее и мотор работает, там и шноркели эти есть, но все равно законы физики, они как бы никуда не деваются, вода везде дырочку найдет, и в салон наливается вода. После того, как автомобиль погружается в лужу, все внутри оказываются, ну, минимум по пояс в воде. Когда ты едешь на грузовике, у тебя гораздо больше шансов остаться сухим, нежели в маленьком автомобильчике. Поэтому многие туристы выбирают эту машину исключительно из той истории, что можно проехать по совершенно лютым маршрутам и абсолютно себя прекрасно чувствовать при этом и не намокнуть. Вот. И мы стараемся ездить на эти все мероприятия в не очень хорошую погоду. Ну, потому что в хорошую погоду все катаются на мотоциклах. Вот. Или стараются где-то на речке там... шашлычки делать.
0: Ну, вот... спасибо, что не отвечаешь. Еще раз. Вот что испытывает человек, который сидит за рулем, гостевой человек, там, который за это деньги заплатил, он далеко видит. И вот я предположение выскажу, ты поправь. Ощущение, что ты управляешь гигантской фигней такой, каким-то дирижаблем. Вот есть что-то такое? Вот в этом удовольствие или необычность, может быть?
1: Смотри, есть такой хороший анекдот. Учительница русского языка Марья Ивановна, первый раз прыгнув с парашютом, испытала удивление, страх, восхищение и еще несколько эмоций. Но вслух она кричала совершенно другие эпитеты. Вот, поэтому человек, который садится за руль этого автомобиля, чаще всего никогда в жизни на подобного размера техники не ездил, и поэтому для него эти все ощущения, они в новинку. Они могут быть совершенно разные. Кто-то испытывает восторг, кто-то удивление, кто-то
0: ужас.
1: Кто-то ужас. Но ни один человек, который сел за руль этой машины, не остался равнодушным. Вот это самое главное.
0: Давай на этой позитивной ноте сделаем небольшой музыкальный перерыв.

0: Замечательный Inxs в эфире радиостанции Моторадио. Мы продолжаем эфир. В студии у нас Анатолий Дежевский. Слушай, вот по твоему рассказу ты говоришь, что вот приезжают люди, компания на разных грузовиках и так далее. Это что? Это есть некий закрытый секретный клуб самоубийц?
1: Нет, это абсолютно открытая организация. Мы обычно ездим в компаниях.
0: Так мы кто? Это как-то называется или
1: да,
0: что это?
1: Да, есть такие ребятишки, которые называются Offroad Adrenaline Tours.
0: Так.
1: А вот предводитель у них Миша, Михаил, ему привет. Во все
0: привет,
1: камеры.
0: Да,
1: сразу
0: да,
1: Миша,
0: конечно.
1: Привет. Вот, ребята организуют туры по Ленинградской области. У них очень много направлений. То есть направления есть в Синявино, во Всеволожске, в Сертолово.
0: Везде? Слушай, секундочку. Но вот направление. Если едет такая кавалькада из такой тяжелой техники, угу, которая портит траву, грунт, ну, понятное дело, да, то, наверное, это разрешено в каких-то определенных местах, да? Вот тоже не забудь
1: мы
0: про это сказать.
1: Мы катаемся исключительно по тем местам, которые уже дороги проторены. То есть там есть некие лесные дороги, какие-то буераки. Уже деревья уже сломаны кем-то до нас. То есть это маршруты, на которых мы заведомо с природой не ругаемся, не ссоримся, не портим ее никаким образом. Мы просто едем по экстремальным каким-то ландшафтам. Вот, поэтому с природой мы дружим. Мы никогда не сливаем гадости. Мы даже когда пикничок свой делаем, у нас и мангал с подложкой, со специальной там, и все, и мусор. Мы даже убираем чужой мусор регулярно, когда мы где-то останавливаемся на пикничок. Вот видим, что до нас кто-то там уже побывал и совершенно случайно забыл убрать за собой. Мы собираем чужие бутылки, банки, какие-то бумажки и увозим их в город и выкидываем их в мусор. Потому что природу мы очень любим, никому мы не мешаем. Естественно, в комментариях под нашими видео огромное количество правдорубцев и любителей природы, которые нас клянут всеми возможными грехами, что мы вообще это очень нехорошие люди, которые что-то у нас зажужжало. Вот, но правда на нашей стороне, мы прекрасно знаем, как мы трепетно относимся к природе, несмотря на то, что мы месим грязь регулярно. Вот, и мы с группами, вот, допустим, у нас на территории, на Парнасе, есть ребята, которые называются «Медвежья берлога». Они изначально были заточены на кастомизацию автомобилей Нива. То есть берется обычная Нива и превращается в полуспортивный болид, который может участвовать на международных ралли. Сейчас они потихонечку расширяют сферу деятельности. У них уже и УАЗики там активно тюнингуются, и какие-то иномарки. Вот с этой группы товарищей мы катаемся. Есть ребята, которые чисто на коммерческой основе. У них огромное количество джипов. Они участвуют во всех автовыставках. Land Tour они называются. Они возят туристов в машине точно так же. Пассажирам можно за рулем. Там по-разному можно кататься. Вот. И мы присоединяемся к ним, ко всем со своим грузовиком или с грузовиками. Им это очень нравится, потому что, во-первых, они все снимают сюжеты, которые потом идут на YouTube, на ВК, там, на Руту. И, естественно, в наличии в группе автомобилей таких монстров, оно всегда добавляет интересного контента. Во-первых, мы своими огромными грузовиками помогаем выкарабкаться маленьким, потому что лебедка, допустим, на зеле может вытащить несколько автомобилей одновременно.
0: То есть, погоди, значит, вы едете по лесу и видите других путешественников, которые застряли.
1: И такое тоже бывало.
0: Парни, вас вытащить? Ой, да, да, батюшка, пожалуйста. Да.
1: Один раз у нас была уникальная ситуация, когда мы поехали в два грузовика исследовать новый маршрут. И ландшафт был таким образом построен, что сначала шла укатанная песчаная дорога, потом она резко превращалась в торфяное болото. Вот. Но человек, с которым я ехал, он знал территорию и начал потихонечку уходить левее от этого болота. И тут мы замечаем, что где-то там посередине этого торфяного болота два квадроцикла. И два человечка там нам лапками машут. Как оказалось, они шпарили по этой дороге на всю гашетку, не увидели это болото и проехали по нему там порядка 150-200 метров и погрузились целиком по самую, так сказать, ватерлинию. И да, даже если у них большие лебедки и большие колеса, им просто не за что зацепиться, потому что в торфяном болоте не растет ни дерево, ни куст, ничего. И в итоге ЗИЛ, обладая 100-метровой лебедкой, ну, в смысле, 100-метровым тросом лебедки, мы взяли туда, закинули им крючья и вытащили их оттуда. Они были чрезвычайно счастливы.
0: Были спасены.
1: Да, потому что, ну, неизвестно, сколько бы они там сидели, потому что он с квадроцикла слезает и сразу по пояс проваливается в торф. Ему не за что. Это как вот на снегоходе. То есть, когда ты летишь по огромному снежному на тому самому бугру, все хорошо, то есть снегоход, он идет сверху. Как только он останавливается, и ты слезаешь со снегохода, сразу по шею проваливаешься. Вот здесь то же самое, только торфяное болото. Вот поэтому...
0: То есть какой мы делаем вывод? Ребята, не занимайтесь такой фигней, это страшное дело. Или занимайтесь рядом с Толиком, когда он рядом едет.
1: Ну, я могу сказать следующее. Что самое главное, ребята, всем совет, не занимайтесь диванным зырингом.
0: Потому что,
1: ну, потому это что
0: тоже хорошо.
1: Через какое-то время, кроме как вот этим, вы ничем не сможете заниматься. И пока есть силы, энергия и желание, нужно себя вписывать во все блудники, которые есть. Потому что, ну вот я говорю, что у меня огромное количество знакомых, каждый из которых занимается каким-то увлечением. Я на все эти увлечения, ну, изначально смотрю со стороны, понимаю, нравится, не нравится. То есть, как я пришел в мотобизнес. То есть, изначально у меня вообще была другая история совершенно. У меня была архитектурная студия, которая занималась интерьерными решениями. Вот. После этого мне это все надоело. Я уже к тому моменту начал ездить на мотоцикле как исключительно пользователь. И потом потихонечку перешел уже на бизнес, мото. И увлечения также регулярно меняются. То есть мотоцикл, велосипед, какие-то спортивные автомобили. И вот сейчас внедорожные автомобили. То есть надо пробовать все, надо исследовать все. А мы как раз своими вот этими поездками позволяем людям получить огромные эмоции и сэкономить кучу денег. Потому что раньше как? Чтобы тебе стать внедорожным путешественником, тебе нужно купить автомобиль, поехать в мастерскую, в автомобиль в этот вложить еще денег примерно столько же, сколько он стоит, поехать в лес, в первый же день понять, что это не твое, и долго и муторно продавать все, что ты настроил.
0: Задешево,
1: да. Мы позволяем человеку приехать, заплатить небольшую сумму, сесть, прокатиться один день, понять, хочу, не хочу, могу, не могу, нравится, не нравится. И люди, которые с нами регулярно катались, были люди, которые сказали, классно, здорово, но больше мы не хотим. Все, мы вот этот гештальт закрыли, и это тоже классно. То есть человек получил эмоции.
0: Определился,
1: да, и при этом остался абсолютно счастлив, потому что он заплатил нам за услугу и счастливый пошел домой. Абсолютно такое же количество людей после покатушек говорят, ой, все, хочу, вот, покупаю машину. Причем реально, покатавшись на наших грузовиках, ну уже как минимум на моей памяти 3-4 человека купили грузовики и занимаются их доработкой. И очень классно, что они занимаются доработками в совершенно разных стилях.
0: А не наркотрафиком каким-нибудь, да, хорошим делом.
1: Да, кто-то делает автодом для путешествий, кто-то как раз делает некий спортивный болид для соревнований. Вот я очень хочу попасть на соревнования, они, по-моему, в Воронежской области происходят. Там именно ралли грузовиков. То есть там и новые автомобили есть, Уралы, Камазы, и там ЗИЛы, и также вот старые военные, но там прям рубилово конкретно, то есть там построена трасса, буераки огромные, какие-то валуны, лужи. Очень хочу туда доехать, но ну, на нашем грузовике это достаточно, скажем так, финансово тяжело, потому что расход у машины порядка там 45-50 литров, а ехать туда 1500 километров.
0: А бак сколько?
1: Не, баков там много, но не суть важно, то просто нужно понимать, что на 100 километров ты тратишь как бы 50 литров топлива, которое сейчас еще пойди добудь. То есть мы, конечно, можем на дороге...
0: Но не на солярке, нет?
1: Нет, он бензиновый.
0: Слушай, а корректно спросить о порядке стоимости такой экскурсии? Ну, просто вот не надо цифры говорить, просто это, ну, бюджетно или так средненько? Или...
1: Если покататься на именно небольшом автомобильчике, то есть на джипе, на Ниве, на УАЗике, это стоит очень гуманных денег, там 5, 10, 15 тысяч рублей можно заплатить и покататься.
0: На грузовике подороже будет,
1: На грузовике, естественно, подороже, потому что, ну, во-первых, он как самолет военный. То есть, чтобы его подготовить к поездке, надо это сделать, заправить. То есть, заправка сама по себе немалых денег стоит. Естественно, это подороже. Но, опять же, мы никогда не позиционировались как бюджетная услуга. То есть люди, которые понимают, что они вот это хотят, мы очень часто участвуем в различных мероприятиях, выставки, какие-то фестивали. Там можно поползать по машине, полазить, там, может быть, даже прокатиться, и это практически бесплатно. Вот. А если уже человек хочет конкретно на трофи поехать, ну, придется, да, заплатить.
0: Слушай, а можно ли предполагать, что такая поездка, вот она один раз состоялась, и потом зализывание ран какое-то время идет, потому что они всегда появляются? Или это можно прямо на потоке, вот поменял фильтр масляный весной, там, из-за тормозной колодки, и весь сезон фигачишь на нем, или как?
1: А сезон, который не зимний, начиная с весны и заканчивая глубокой осенью, он для этих машин достаточно безопасен, потому что сломать что-то случайно практически невозможно. Ну, то есть целенаправленно...
0: То есть это крепкое, рамное, да, такое чудовище, да?
1: Да, целенаправленно можно, конечно, усандалить все, что угодно. Люди даже танки умудрялись ломать. Вот. А за три сезона эксплуатации этой машины я уже примерно знаю, куда на ней можно залезать, куда нельзя, какие препятствия она может преодолеть, какие нет. И поэтому мы и сами не лезем в ту дичь, которая может закончиться печально, и туристов туда стараемся не запихивать, чтобы, ну, каждое вот такое трофи-путешествие, оно должно приносить удовольствие, а не страдания. Хотя владельцы некоторых автомобилей, они прям вот любят пострадать. То есть они пользуются принципом «а что будет, если?». Ну, я просто, в принципе, достаточно к технике отношусь уважительно и стараюсь без каких-либо веских причин ее не гробить. У меня нет задачи победить на соревнованиях. То есть если, допустим, будет некое соревнование, в котором мне нужно первым прийти на финиш, естественно, я буду из этого автомобиля выжимать все, что он может, потому что будет цель. Когда цель получения удовольствия и желание вернуться домой в этот же день, то мы используем технику уважительно, аккуратно, но при этом очень интересно, потому что можно в ландшафтах Ленинградской области найти приключения, о которых, ну, обычный человек даже не подозревает.
0: Да, да. Да.
1: А по поводу зимы, несколько раз зимой были достаточно серьезные неприятности, и мы решили зимний период в Ленинградской области прекратить, потому что у нас нет условий. То есть у нас нет такого варианта, когда все лесные дороги полностью замерзают, и чистый снег или там чистый песок какой-то, обязательно какие-то внутри водяные промоины, которые, ну, мы проламываем лед. А когда в минус 20 ты проламываешь лед, попадаешь в воду, вся подвеска, мотор, они покрываются льдом.
0: То есть удовольствие то еще.
1: Остаться на этой машине ночью на неработающем моторе в минус 20 в лесу, удовольствие минимально приятно.
0: По-моему, снято множество сюжетов.
1: Один наш знакомый поехал на подобной машине, и он ее в лесу под лед загнал, утопил наполовину. А после этого ударили морозы, и в итоге машина прожила в лесу, по-моему, 4 месяца. Ее даже частично разворовать умудрились наши честные.
0: То есть даже в холодную погоду воры на работе?
1: К сожалению, да. Вот. Поэтому мы эксплуатируем технику для удовольствия, для получения удовольствия, для получения новых эмоций и стараемся поддерживать это правило.
0: Так, давай продолжим дальше. Давай вернемся в мод.

0: не такое частое, как хотелось бы. Но, естественно, в хорошую погоду я с удовольствием.
1: Слушай, а чем ты объясняешь? Вот некоторые так брезгливо так спрашиваешь, там на стрелку заезжаете, например. Ну, и видно прямо, что вот есть такое предубеждение, что это, ну, это не для мотоциклистов, это гламур какой-то, вот настоящие, там где-то другие места. Вот что бы ты сказал таким людям?
0: Слушай, я достаточно давно как бы избавился от комплексов и каких-то вот таких недостатков. Вот, я всегда, опять же, получаю от жизни удовольствие. Я приезжаю в какое-то место, вижу каких-то людей. А если это люди мне знакомые, мне приятно с ними пообщаться. Если это люди мне не знакомые, вполне вероятно, мы познакомимся.
1: То есть географическое присутствие не оскорбительное никак.
0: Вообще не важно. Но мы, когда были чуть моложе, там лет на 20, мы ездили на Прибалтон. Да. То есть там была огромная поляна, куда съезжался вечером весь город. Там бетонный парапет, закат, залив. Было прекрасно,
1: девушки,
0: красиво.
1: Девушки, асфальт, да.
0: Естественно, туда приезжали молодые девчонки специально, даже на такси, даже не на своих автомобилях, на такси, чтобы познакомиться с мотоциклистами и, возможно, покататься и какие-то знакомства завести. Потом как-то получилось так, что залив начали засыпать, делать эти намывные территории. Вся эта история переехала на стрелку. Но окей. Мы в это время нашей, скажем так, группой товарищей вообще сидели на Невском в кафе «Абрикосов».
1: Ой, какой, какие были времена.
0: Да, мы заполняли мотоциклами весь тротуар, всю, ага. Как бы, ну, тогда еще не было в этих самых выделенных полос для транспорта, и мы были достопримечательностью Невского проспекта. Нас даже инспектора ГИБДД никогда в жизни оттуда не гоняли, потому что знали, что это такой заповедник, что мы там ведем себя аккуратно, мы не дуркуем, мы не пьем алкоголь. Ну, может, и пьем, но после этого за руль не садимся. Ведем себя прилично, привлекаем туристов, и ну, это было такое, знаешь, вот зрелище. То есть все проходящие по Невскому проспекту, миллионы туристов, они видели нас, и мы излучали максимальное количество позитива. Кто-то собирался на стрелки, кто-то собирался в жили-были. Сейчас многие мотоциклисты облюбовали Рубинштейна.
1: О, я не знаю, где там это, где?
0: Прямо от пяти углов до Невского, там миллион баров и всяких заведений. Каждое из этих заведений обладает своей клиентской базой. В каждом из этих заведений обязательно 3-4-5 мотоциклов. Там где-то спортсмены тусуются, где-то там владельцы Харлеев, где-то там эндуристы. То есть
1: жизнь идет просто в другом месте.
0: Мотоциклисты, да, да. Они ага. перестали быть неким огромным, таким непонятным стадом. Они разделились на кучки. И каждая кучка, это вот группа товарищей, как клубы. Объединяются люди в клубы, вешают себе нашивки. И такая, как маленькая семья. Они ездят в путешествия, они ездят на какие-то мероприятия, организуют мероприятия. Точно так же. Я почему никогда не любил вот это вот там объединение каких-то групп по признакам. Там вот таксисты такие, там мотоциклисты такие, там газелисты такие. Среди каждых людей есть хорошие, есть уроды всякие. Делить их как бы, ну, глупо, потому что сколько автомобилей не любят мотоциклы, просто вот ни почему. Вот он просто едет и не любит. Непонятно почему. Такое же количество людей, им нравятся мотоциклы, мотоциклисты и все. Поэтому
1: слушай,
0: вообще...
1: а ты же был у нас клубный, да, насколько я помню?
0: По-моему, очень давно, да.
1: У Вервольфов или у Бизи Райдерсов?
0: Бизи Райдерс, да. Но Бизи Райдерс это, в принципе, скажем так, братство мотоциклистов. Мы всегда были некой отдельной организацией. Ну, как бы клуб Бизи Райдерс, он до сих пор некая отдельная такая история, то есть это не 1%, не 99%, там сейчас же очень много клубов бывших военных, бывших сотрудников МВД, там 1%, они типа не признают никакие законы, а мы как раз были группой товарищей, которая...
1: Как раз законы признает.
0: Да, законы признавали, организовывали мероприятия, да, ну, через какое-то время лично я... наверное, эту историю прошел. Ну, не скажу, чтобы перерос, но просто прошел. и нужна была какая-то другая тема, и все, из клуба вышел, и на данный момент...
1: Нет желания приобщиться к какому-нибудь

0: все, переболел ты этим делом.
1: Я, честно говоря, не понимаю, зачем. У меня огромное количество друзей, приятелей и знакомых, с которыми мне удобно, приятно общаться. И мне для этого абсолютно не обязательно что-то нашивать или вступать в какую-то организацию.
0: Ну, может быть, да, может быть, и логично, действительно. Но вот это конкретно лето, ты еще где-то поедешь, побываешь где-то, где-то можно тебя будет увидеть друзьям-мотоциклистам, подойти, спросить про грузовик или еще про что-нибудь? Или ты сейчас временно инкогнито, или как? Что, какая ситуация?
1: Да нет, этим летом, ну, поскольку мотосервис работает абсолютно автономно, то есть очень крутая команда механиков, администраторов, которые решают абсолютно все вопросы. Можно приехать, получить там ремонт, обслуживание, хранение, все что угодно. Я при этом могу заниматься своими делами, которыми успешно занимаюсь. То есть мы как раз вот развиваем историю нашего вот этого контейнерного города, подтягиваем туда интересующихся и заинтересованных в каких-то помещениях, больших или маленьких, и поддерживающих наше увлечение. Вот, поэтому периодически катаюсь на выходные, да. Если в выходные погода хорошая, мотоцикл, какие-то мероприятия. Если погода плохая, соответственно, ЗИЛ, какие-то другие мероприятия. Но сейчас обязательно на Балтик ралли, потому что мы с Алексеичем там будем в кастом-зоне на пару общаться,
0: это работать. Это был следующий, да, попытка следующего вопроса. Ты же кастомизатор у нас известный. И как с этим делом у тебя сейчас обстоит? Есть ли какие-то заказы, работы? Что ты будешь представлять?
1: По мототеме нет. По мототеме у нас зимой будут проекты. Сейчас мы этим летом ничего не делали, потому что мы были полностью в стройке новых наших зданий. Вот, мы немножко крадемся в сторону автокастомизации. Вот тоже есть у нас некоторые проекты, но это, я думаю, в следующей весной все увидят. Вот. А вообще в этом году рок-гаражу 15 лет исполняется.
0: Обалдеть.
1: Да, у нас такая круглая дата. И мы собираемся это дело обязательно отметить в сентябре. Вот, поэтому, если кто-то знает, что такое рок-гараж, то знайте, что в сентябре мы будем отмечать, а опять же отмечать на наших новых территориях, и там будет прям красиво, эффектно. Как раз до конца августа пройдут все летние мероприятия, в сентябре все вернутся в город, все отправят детей в школу и могут себе позволить приехать в гости.
0: Слушай, ну, на каком-то мотоцикле конкретном сейчас катаешься? Может быть, один, два у тебя? Или ты все продал, все вложил в грузовик?
1: На велосипеде ездишь? Нет, ну, сейчас передвигаюсь на мотоцикле Harley Davidson.
0: А, все-таки не вышел совсем, да, из этого дела, да?
1: Нет, нет, ну, нравится один из мотоциклов. Да, он абсолютно устраивает по всем параметрам. Он удобный, он надежный, простой, опять же. Ну, я его периодически, почему-то мне хочется его сравнить с автоматом Калашникова. То есть
0: и надежный?
1: Да, воду вылил, песок вытряхнул, смазал и поехал. То есть сейчас огромное количество, ну, я же все равно в сервисе кручусь, смотрю, как обслуживаются мотоциклы. Японские, там, итальянские, китайские, американские. И могу сказать, что если в начале 2000-х годов Harley был какой-то заморской штуковиной, и никто не знал, как его обслужить, что с ним делать, а японские мотоциклы, их уже там навезли огромное количество, и с запчастями вместе было просто, то сейчас как раз-таки все наоборот. Сейчас, пардон, что-то я забыл выключить. Вот, а сейчас
0: Китай сплошной, да?
1: Ну нет, Китай не сплошной, Китая много. Китай развивается семимильными шагами. Китай, наверное, молодец. Я к Китаю отношусь пока со стороны. То есть у меня не было.
0: Осторожность есть некая, да?
1: Ну, очень многие знакомые у меня ездят на новых китайских каких-то транспортных средствах. Там мотоциклы, мотороллеры. Вот, довольны. Многие довольны, кто-то недоволен. Я пока как-то вот со стороны.
0: Пока не знаю.
1: Вот да, так вот, да, пока не знаю. Пока со стороны смотрю на это дело. А единственное, с чем столкнулся напрямую, это китайские эндурики. Вот,
0: хорошая вещь оказалась, нет?
1: Слушай, с этой техникой они уже справились. То есть у них за там минимум как раз-таки там около 10-15 лет они развивают эту индустрию. И тут они уже откатали моторы, подвески, запчасти, все унифицировали, все сделали. Но они все равно копируют же. То есть любой китайский эндуро-мотоцикл — это либо КТМ, Хускварна, там что-то вот из этой, ГАЗ-ГАЗ, там вот из этой серии. Поэтому там все просто. Они все, скажем так, позаимствовали, переделали под свои стандарты и уже отточили идеальное качество. Все, что касается гражданской техники, интересное, необычное, но для меня пока какая-то вот, пусть она пока на расстоянии.
0: Пока дистанция,
1: да.
0: Небольшая дистанция. Ну что, мы можем бесконечно разговаривать, но время, к сожалению, наше подходит к концу. Что бы ты пожелал мотоциклистам, у которых первый сезон, которые вот везде стараются приехать и так далее, и так далее. Но вот сейчас многие из них поедут, слышали, на Балтик ралли. Все-таки есть ли смысл пытаться объять необъятное, за один раз прямо везде вот мельтешить? Или как-то спокойненько, ты как опытный мотоциклист, что бы посоветовал?
1: Слушайте, получайте удовольствие, наслаждайтесь жизнью, катайтесь на мотоцикле, посещайте максимальное количество мероприятий, потому что каждое мероприятие — это эмоции. Это единственное, наверное, богатство, которое вы никогда потом не купите, не восстановите и не приобретете задним числом. То есть эмоции, они вот сейчас. Поэтому наслаждайтесь тем, что есть, слезайте с диванов, покупайте мотоциклы любые, вообще неважно, китайские, японские, итальянские, катайтесь. Нет денег на мотоцикл — купите велосипед, электросамокат. На каршеринге приезжайте.
0: Жизнь в движении.
1: На каршеринге приезжайте на мероприятие и тусуйтесь. Это самое главное. Эмоции. Вот кроме эмоций в этой жизни дороже, по-моему, ничего нет.
0: Я бы еще добавил, на некоторых мотофестивалях можно поучаствовать в розыгрыше мотоцикла, если совсем нет денег, но есть деньги хотя бы на попытку, на талончик.
1: Да,
0: на это,
1: да.
0: Почему тоже нет? Почему нет? Все, время наше вышло. Спасибо тебе большое, Анатолий Дежевский, граф в эфирной студии Моторадио. Рады тебя видеть. Надеемся.
1: Взаимно.
0: На периодичность встреч. Спасибо и счастливо.
1: Всем добра и мотоцикл.
0: Все, пока.
1: Пока.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
3: Моторадио.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас, как всегда, по вторникам «Санкт-Петербургские ведомости» в гостях с обзором интересных событий. И сегодня у нас Александра Цуканова. Так что здесь в студии две Александры. Загадывайте желание. Здравствуйте, Александра.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Итак, сегодня у нас обзор самых интересных статей, самых актуальных и интересных, конечно, нашим читателям и слушателям Моторадио. И начать я предлагаю с материала, который у нас прямо на передовице, то есть главный материал выпуска был. Называется он «Литейный в полоску». Ремонт одного из центральных мостов города пройдет без закрытия движения, гласит наш заголовок. Итак, всем петербуржцам хорошо известно, что сейчас в летнюю пору года идет масштабная реставрация, ремонт многих и городских, и магистралей, и мостов, и так далее. И, собственно, давайте разбираться, о чем же нам здесь рассказывает наш корреспондент. Итак, стартовал ремонт дорожного покрытия Литейного моста. Как мы уже поняли, работы продлятся ровно месяц и завершатся они 13 августа. И, собственно, какие же ограничения будут наложены на дорожное движение, будут ли ограничения для пешеходов и так далее, сейчас с вами узнаем. Итак, это уже вторая переправа через него, отведенная под ремонт нынешним летом. О прошлых ремонтных работах мы рассказывали в предыдущих эфирах на Моторадио. И до сентября продолжатся работы также на соседнем с Литейным мосту, на мосту Александра Невского, как мы с вами уже знаем. Итак, Литейный мост будут ремонтировать в несколько этапов, и на каждом этапе также будут какие-то определенные свои ограничения, которые следует учитывать, прежде чем автолюбители и мотолюбители, конечно же, будут планировать свой день и свой маршрут. На первом этапе работ, а он продлится по 24 июля, то есть достаточно уже скоро завершится, специалисты приступят к ремонту участка в зоне трамвайных путей. И затем они, в зависимости от следующих этапов, будут ремонтировать различные полосы. То есть сейчас ремонтируется зона в районе трамвайных путей. И это две полосы движения в каждую сторону. Также продолжается масштабный ремонт и на самом длинном из Невских мостов, как я уже сказала, Александра Невского. Это также стоит учитывать при планировании своего маршрута. Там ведется укладка нового трамвайного пути. В чем же особенности этого процесса? Со стороны Заневского проспекта более чем наполовину уже выполнена раскладка новых высокопрочных рельсов. Говорят, что они будут бесшовные, то есть определенная модернизация у нас идет и замечательные изменения, инновации в нашем городе, в том числе в рамках трамвайных путей. Итак, а мы продолжаем. И следующий наш материал, ну, конечно, будет посвящен лету, хоть сегодня немножечко в Петербурге дождливая погода, но тем не менее о таких вкусных новинках предлагаю далее продолжить нашу беседу.
1: Я вижу, там мороженое нарисовано.
2: Абсолютно верно, абсолютно верно. И о мороженом, и не только сейчас с вами поговорим. Но, собственно, наш материал так и называется «Пломбир по регламенту». Что же за регламент? Неужели у нас мороженое это отменят? Сейчас будем разбираться. Итак, наш корреспондент рассказывает, что экспериментом производителей, чрезмерно увлеченных борьбой за снижение себестоимости при производстве бюджетных продуктов, поставили запретный шлагбаум. С 1 июля в России вступили в силу обновленные регламенты, которые направлены на повышение стандартов безопасности пищевой продукции. То есть некие изменения в ГОСТах у нас будут. Но для начала давайте разберемся, что же в принципе подразумевается под этой такой фразой «бюджетные продукты». Ну, я думаю, каждый из нас, посещая магазин, видел определенный сегмент товаров. Как правило, у каждой крупной сети супермаркетов есть своя линейка товаров, которая которая в некоторой степени дешевле по цене, то есть более доступна, но у нее есть свои, конечно же, нюансы. А, собственно, бюджетные блюда готовятся, как правило, из более доступных и недорогих продуктов. А, это могут быть, в принципе, практически все, что угодно, но чаще всего это крупы, какие-то сезонные овощи и фрукты, яйца, бобовые, то есть в этой линейке можно встретить практически что угодно. Но все-таки отличается немножечко процесс их производства. Например, для производства бюджетных продуктов производители зачастую используют, конечно, немножечко более дешевое сырье. А это может быть мясо третьего сорта, либо же какие-то субпродукты. А, например, при процессе производства этого мяса в фарш попадают не только мышечные ткани, а еще и могут костные, частички кожи и так далее. Ну, то есть, не совсем первого сорта получается продукция, но тем не менее за счет этого идет определенное удешевление уже конечного продукта, что делает его более доступным. А также в некоторые продукты может добавляться крахмал, различные стабилизаторы и тому подобное. А на производстве, ко всему прочему, стараются минимизировать отходы. Например, если при производстве мяса какие-то у нас обрезки остаются, то из них потом могут делать фарш, к примеру. Но бюджетные продукты — это отнюдь не значит, что это какие-то плохие или некачественные продукты. То есть, как я уже сказала, просто за счет удешевления себестоимости, какой-то оптимизации производства, производитель может ставить более низкую цену и делать этот продукт более доступным для горожан, для покупателей. А стоимость бюджетной еды, как рассказывает наш корреспондент, в магазинах, как правило, ниже. Но цена – это не универсальный критерий, как нам всем хорошо известно, и далеко не показатель качества, как мы только что с вами обсудили. А лишь отражение разных факторов также может влиять на цену объем производства у нас. Например, если продукция производится большим объемом, естественно, то ее цена также может быть за счет этого немножечко снижена. Но мы вначале говорили, что у нас есть определенные изменения. Что же это за изменения? Давайте с вами разбираться. Итак, с товарных выкладок супермаркетов должны полностью исчезнуть замороженные полуфабрикаты и колбасные изделия с повышенной концентрацией тех самых стабилизаторов, усилителей вкуса и тому подобных добавок. То есть это первая мера, на которую направлен новый ГОСТ. А также будет усилен контроль за всей едой и напитками, которые содержат большое количество сахара и подсластителя. Ну, как нам хорошо известно, они очень популярны в летнее время, то есть, если не слишком хочется покупать обычную воду или газировку, покупатели могут сделать выбор в пользу каких-нибудь сладких напитков, но толковый потребитель давно уже знает и понял, что газировка совсем не утоляет жажду, наоборот, она стимулирует пить еще и еще в надежде, что вот-вот завет глоточек и жажда точно будет утолена, но, конечно же, это не так, как раз-таки из-за того высокого количества сахара, который есть в этих напитках. К слову, медицинские работники напоминают, что безопасная доза таких напитков в день составляет всего лишь треть литра. Я подчеркну, именно безопасная, не полезная, потому что пользы в них абсолютно никакой, а безопасная. А как мы хорошо знаем, ну, большинство покупателей все-таки выбирают бутылочки побольше, они повыгоднее, на целую компанию хватит и на 0,3 немногие.
1: И когда пьешь, не остановиться.
2: Конечно, хочется еще и еще, и новые вкусы попробовать, да, какие-нибудь, особенно если необычные. Ой, новый вкус появился, нужно попробовать. Но это не очень хорошо, особенно в летнюю жару. Не очень хорошо будет влиять. Итак, как далее рассказывает наш корреспондент, обновление пищевых ГОСТов в нынешнем году без преувеличения массовое. Почему массовое? Росстандарт планирует ввести, внимание, более 2000 новых документов. Представляете, с ними ознакомиться, каково? 2000 новых документов, достаточно много, но на то они и масштабные изменения, что уж тут поделать. связывают это как с совершенствованием технологии, ну и появлением новых категорий товаров. Например, у нас во многих магазинах уже давно существуют, в некоторых только появляются отдельные линейки продуктов, например, которые для веганов у нас и так далее. То есть отдельные линейки, которые доступны вот именно для людей, у которых есть определенные предпочтения по питанию. То есть этому человеку не придется ходить по магазину и искать себе подходящие продукты, читать состав, а можно подойти к определенной полке и там уже найти как раз таки продукты, которые именно под его пищевые привычки будут подходить. И, конечно же, новые ГОСТы связаны с ужесточением контроля качества. То есть это тоже очень немаловажно в современности. Итак, документ также устанавливает определенные требования к составу, консистенции и температуре продукции. Возвращаясь к нашему любимому мороженому, этот документ будет четко регламентировать, сколько того самого пальмового масла, на которое многие сетуют в современном мороженом, может содержаться в мороженом. И, наконец-то, введены абсолютно четкие требования. Мне кажется, это очень немаловажно. А какое же мороженое все-таки может считаться шоколадным? Какое ванильным, а какое обычным пломбиром? Ну, например, для ванильного мороженого, чтобы оно как таковым могло считаться и красоваться эта надпись на этикетке, как минимум, в этом самом продукте должен содержаться именно настоящая ваниль, именно натуральная, а не просто какие-то ароматизаторы, ванилин, усилители. Да, конечно. Или усилители вкуса, или что-то подобное. Вот именно натуральный продукт. Только после этого производитель гордо может написать на упаковке, что мороженое ванильное. Ну и то же самое, в принципе, с шоколадным мороженым. То есть четко прописано, сколько процентов какао-порошка должно в этом самом мороженом содержаться. В том числе. Вот такие вкусные, интересные у нас нововведения будут. И совсем скоро, когда эти нововведения уже вступят в силу, мы сможем точно и с гордостью подойти к холодильнику, открыть, прочесть, что мороженое шоколадное, и точно знать, что там точно есть натуральный какао-порошок.
1: Будем верить написанному тогда.
2: Да.
1: Александра, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Напомню, что сегодня у нас Санкт-Петербургские ведомости в студии, как всегда, по вторникам в 17 часов. Продолжим через пару минут.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: «Санкт-Петербургские ведомости» в студии Моторадио, Александра Цуканова. Мы уже поговорили про мороженое. О чем дальше речь пойдет?
2: Ну, дальше я предлагаю продолжить и на вкусной ноте, и на летней. Ну, по-моему, это замечательное сочетание, особенно в такую немножечко дождливую, немножечко, может, грустную погоду, разбавить таким летним настроением. И предлагаю поговорить об отпуске. Как гласит статистика, уже почти каждый петербуржец и житель нашего региона определился, как же все-таки он проведет летний отпуск, останется ли в городе работать, либо же проведет время дома, с семьей или друзьями, или же поедет за город. Ну, собственно, об этом и поговорим. А точнее, о тех, кто запланировал свой отпуск провести где-нибудь за границей. Возможно, совершить какое-нибудь приятное путешествие, возможно, в страну, в которую он мечтал давно. Но если эти планы сбудутся, это будет, конечно, потрясающе, но наш корреспондент напоминает, что прежде чем планировать тот самый отпуск мечты, необходимо взвесить несколько очень-очень важных факторов, прежде чем выбирать ту самую страну. Ну, например, наш корреспондент рассказывает, что отдых на Мальдивах, это считается райский уголок, место мечты для многих, и даже провести одну неделю на этом райском острове – это мечта многих и многих. Даже рассказывает пример из личного опыта, что ее знакомая взяла даже кредит для того самого отдыха мечты. Но она не взвесила те самые факты, о которых я говорила ранее, и поэтому отпуск вышел с некоторыми нюансами. Давайте о них и поговорим. Ну, прежде чем выбирать страну для путешествия, особенно если это какая-нибудь, ну, назовем, экзотическая страна, в частности, сейчас, например, очень популярное путешествие в Африку, потому что там и сафари, и можно и на животных посмотреть, и с адреналином, так сказать, время провести, то эти путешествия вполне сейчас популярны. Но все же стоит учитывать, в первую очередь, это погодные условия, то есть уровень влажности и так далее.
1: Малярия.
2: В том числе, да, в том числе, конечно. То есть, например, петербургское лето, оно порой не самое теплое, и нужно взвесить, действительно ли вы готовы порой к аномальной жаре и нахождению, например, в процессе экскурсии практически под открытым солнцем, там, где не будет навесов или каких-нибудь магазинов, например, если вы куда-то выезжаете за город посмотреть какую-нибудь историческую архитектуру, назовем это так, например, пирамиды какие-нибудь, то там уж точно навесов поблизости точно не будет у нас. Да, и в том числе, как вы сказали, это в каждом регионе есть определенные свои вирусы, которые не характерны, например, для нашего региона, и иммунитет горожанина может быть попросту не готов к этим самым испытаниям, а от многих из них прививок, к сожалению, пока что не существует. Поэтому это тоже нужно очень хорошо взвесить и понять, готов ли ваш иммунитет, ваше здоровье к столкновению с такими необычными испытаниями в том числе. И еще немаловажный факт нужно учесть, так как сейчас очень популярно путешествие, в том числе в страны Азии, местную кухню. Ну, каждый же хочет погрузиться на максимум в местный колорит. А где же еще попробовать местную кухню, если не уличных торговцев? Не правда ли? Вот всех всегда манят, там всегда что-то необычное. Причем куда бы ты ни поехал, начиная от фруктов, завершая какими-нибудь уже готовыми национальными традиционными блюдами, все очень-очень манит. Так красиво разложено. Но здесь тоже стоит учитывать
1: кишечная палочка.
2: В том числе, в каких условиях была приготовлена эта еда, нужно обязательно обращать внимание. И что это за еда? Например, зачастую какие-нибудь экзотические фрукты могут вызывать аллергию. Вот, то есть, конечно, предвидеть все не получится, но все-таки заранее стоит учитывать, либо вообще держаться поодаль от всяких таких подобных экспериментов. Ну и, конечно, тогда ваш отпуск пройдет потрясающе и замечательно. Ну, конечно, крем от солнца, куда же без него, потому что такая досадная оплошность может потом испортить весь дальнейший отпуск.
1: А лучше одежда еще,
2: в том числе,
1: которая прикрывает,
2: да,
1: все открытые,
2: да,
1: участки,
2: да,
1: тела.
2: да,
1: в том числе, лицо.
2: Конечно, и самое обидное — это обгореть в первый день отпуска и потом красный, как помидорка, и логотип моторадио провести весь последующий отпуск. Это не очень приятно. У меня был такой отпуск. Я прям из личного опыта говорю, потом очень-очень обидно, и не позагораешь ближайшие несколько дней. Поэтому если постараться, ну хотя бы приблизительно заранее спланировать и просчитать эти риски, то отпуск получится действительно райским, где бы он ни проходил. Итак, а мы продолжаем и поговорим о тех, кто все-таки планирует остаться здесь, в нашем регионе, провести отпуск здесь и, возможно, за городом. Ну и, конечно, в Петербург в летнее время приезжает очень много туристов, гостей северной столицы, и благодаря этому пользуется спросом жилье в Ленинградской области, точнее, аренда жилья, какие-нибудь загородные домики, в том числе на природе. Бронь по-ленинградски называется наш следующий материал. Это совсем кратенькая, но мне кажется, очень-очень важная заметка. Итак, хорошие новости, но у нас, в принципе, только такие есть. Ленинградская область вошла в число лидеров по запросу на посуточную аренду тех самых загородных домов. На регион приходится 15% от всех бронирований по России. Ну, конечно же, немножечко лидирует у нас Московская область, это 37% от всех бронирований по России. И также 47-й регион входит в число лидеров по объему предложения. Ну, спрос рождает предложение, здесь ничего удивительного. Здесь сосредоточено 7% всех объектов, представленных на рынке. И еще в Ленинградской области стоимость удовольствия этих самых загородных домов, ну, средняя, посчитали специалисты, составляет приблизительно 13 тысяч рублей в сутки. А в Краснодаре и Карелии, ну, для сравнения у нас, и в среднем по стране это 11-12 тысяч рублей в сутки. А, собственно, также из личного опыта поделюсь. Буквально недавно с друзьями планировали выехать на природу за город и как раз искали какой-нибудь небольшой уютный загородный домик. И, признаться, найти было достаточно трудно, потому что все, что есть в пределах вот наших критериев, которые нам были нужны, все забронировано практически оказалось. Остались в широком доступе какие-нибудь, наверное, огромные дома, которые не слишком подойдут каким-нибудь небольшим компаниям. Поэтому, да, действительно, спрос есть, подтверждаю лично, и пользуется популярностью. Ну, конечно, красивейшая наша природа. Здесь в этом ничего удивительного. Итак, мы продолжаем в тему природы и безопасности на природе, что тоже у нас немаловажно. Штрафуют за борщевик. Ну, это уже далеко не новость, уже всем хорошо известно, что когда находят это самое растение на территориях, на определенных участках, то могут вполне себе выписать штраф. За что и есть ли уже штраф, и есть ли уже такая практика, давайте разбираться. Итак, на 60 участках, вот в рамках текущего сезона буквально, уже обнаружили борщевик сосновского. И за его нахождение на окраинах города, или это какие-то территории частных предпринимателей, например, в том числе входят в это число частные участки, тоже это немаловажно учитывать, уже были предприняты профилактические меры, то есть в пользу владельцев этих территорий выписано 42 предостережения. Ну, то есть еще не штраф, еще предостережение, но тем не менее уже есть и лица оштрафованные, в их числе 20 юридических лиц, и штрафы в общей сумме составили 600 тысяч рублей. Если кто-нибудь особо хитрый и думает, что если на ближайшем радиусе не видно какого-нибудь злого инспектора, который контролирует это все, то это абсолютно не так, никакой инспектор не требуется. Это все контролирует в том числе нейросеть городовой, которая как раз-таки обучена на обнаружение этого самого борщевика и контролирует очаги, которые могут стать опасностью не только для владельца участка или работников, например, если это какая-то ферма или что-нибудь подобное, а и для просто обычных прохожих, что тоже немаловажно. Итак, мы продолжаем. И продолжаем, в принципе, тему путешествий. Мне хорошо известно, что некоторые мотоклубы называют себя в честь этого животного. И также это животное, ну, конечно, в самом стереотипном плане у практически всех иностранцев ассоциируется с Россией. Ну, Александра, как вы думаете, что же это за животное?
1: Ну, медведь, понятное дело.
2: Безусловно.
1: Хотя, кстати, Берлин — это тоже медвежий город.
2: Вполне себе. Но у нас, в нашем регионе, тоже есть медвежий город. Предлагаю про это и поговорить. Материал наш так и называется практически. «Косолапый за углом». Итак, поговорим мы про город, собственно, Сергач. Сергач в шутку называют «медвежьим углом Нижегородчины». И это не просто фразеологизм, к слову. Во-первых, Мишка изображен на гербе того самого города. А во-вторых, однажды тут прошел целый парад медвежьих батальонов. И специалисты поговаривают, что именно тот самый парад медвежьих батальонов послужил некой отправной точкой к тому самому стереотипу иностранцев о России. Ну, давайте разбираться обо всем понемногу. Итак, наш корреспондент рассказывает, что в 17 веке в том самом городе и рядом с ним занимались поташным производством. Может быть, вы знаете, что такое поташ?
1: Ой, забыла, знала ведь что-то.
2: Верю, да. Напомню. Итак, поташ – это техническая соль. У нас, то есть, ее производство было в том самом городе, да. Ее вырабатывают из золы, то есть путем неких там махинаций ее получают из золы. Собственно, это был акцент, чем занимались в этом самом городе в 17 веке. Но не только этим. Итак, другим лесным промыслом сергачан была дрессировка медведей. Такой досуг слегка необычный, абсолютно без адреналина какого-либо, но тем не менее он там был. Это был уникальный промысел, как писали местные газеты. Сергачские медвежатники показывали умение медведей всюду, от народных гуляний до местных ярмарок и выступлений на столичных подмостках и даже неких триумфальных европейских гастролей, то есть такие международные были представления. Об этом, собственно, писала одна из местных газет. Цитата размещена в нашем материале. И далее писатель Павел Мельников-Печерский в романе «На горах» рассказывал еще об одном примечательном событии, как раз-таки связанном с этими хозяевами леса. С вашего позволения я процитирую. Итак, навели зверей с тысячу, поставили рядами. Для чего? Итак, в этом романе уточнялось, что когда в 1812 году в том самом городе оказались пленные французы, их позвали на смотр тех самых ученых животных. И, собственно, туда и навели ту самую тысячу зверей. Поставили медведей рядами и стали их палками, стали их заставлять палки различные на плечо вскидывать, демонстрировать различные умения и показывать, как малые ребята горох воровали. А исправник французам говорит: это, говорит, ружейным приемом дело ползать, они обучаются, даже немного трудно читать лексику того времени. Ну, конечно же, французы, мягко говоря, были удивлены и уже отрапортовали к себе туда о том, что, ой, чем русские занимаются, у них медведи и по хозяйству помогают, и помогают воров ловить, и различные трюки исполняют. То есть медведь — универсальное животное, прям как, например, корова была во дворе, и они с ними прям братья-братья. Ну и, возможно, как предполагают специалисты, оттуда и пошел определенный стереотип. И, к слову, историками, ну, конечно же, сейчас уже такие парады в городе вряд ли проходят, но хорошо известно, что тот самый парад, о котором рассказывалось у нас в материале, проходил на базарной площади. Замечательная фотография у нас размещена в материале. Наши слушатели и читатели могут посмотреть эту фотографию, потому что ссылки на все статьи, о которых мы сегодня говорим, будут размещены в описании к этому видео. Ну что, Александра, может быть, музыкальную паузу?
1: Да, с удовольствием прервемся на пару минут.

0: продолжаем обзор публикаций недели «Санкт-Петербургских ведомостей». В студии по-прежнему Александра Цуканова. Продолжайте, Александра.
1: Итак, я предлагаю перейти к исторической теме, которая всегда поднимается на страницах нашей газеты. Мы рассказываем о каких-то интересных исторических событиях, и в том числе к нам в редакцию приходят письма от читателей, и ответы на эти самые письма нередко становятся нашими будущими материалами, то есть в рамках ответа от редакции мы публикуем эти материалы на страницах наших тематических газетных полос. И, собственно, о таком материале предлагаю поговорить далее. Он называется «Наша гордость. Черный хлеб». С вашего разрешения я также процитирую это замечательное письмо, которое нам прислал читатель, житель не Петербурга, но тем не менее. Ленинградцы, петербуржцы, обращаюсь к вам с предложением учредить в городе на Неве День блокадного хлеба. Того самого хлеба, который помог Ленинграду выстоять в годы нелегких испытаний. Скольким жителям города он спас жизнь. Хлеб является нашим национальным достоянием. Он всегда присутствует за столом и в радости, и в горе. Так давайте отдадим ему должное. Вот такое замечательное предложение было написано в том самом письме от читателя. И, собственно, каков же был ответ наших журналистов редакции. Прозвучавшее в нем предложение действительно не лишено основания. Но, хотя верно отмечают наши журналисты, в нашем городе и стала уже традицией народная памятная акция «Блокадный хлеб», которая проходит в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нам всем хорошо известна эта акция, то есть она действительно проходит у нас регулярно. И в этот день горожане несут кусочки черного хлеба к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и также на Пискаревском мемориальном кладбище. Но почему бы не учредить и особый отдельный день блокадного хлеба? И наши журналисты даже предлагают, что отмечать его, к примеру, стоит 25 декабря. Ведь именно в этот день в 1941 году в блокадном Ленинграде было объявлено о первом повышении норм выдачи хлеба. Как вы думаете, Александр, хорошая инициатива?
0: Ну, не знаю, трудно сказать.
1: Но, тем не менее.
0: Так, наверное, да, пожалуй. Можно было бы вообще просто праздник хлеба. Интересно, есть такой вообще?
1: Возможно. Праздник черного возможно. Хлеба? Да. Ну, вот такой или приуроченный к конкретному событию, либо, в принципе, хлеб действительно является национальным
0: хлеб
1: достоянием
0: всему голова.
1: России. Безусловно. Да. Итак, продолжение нашей исторической темы. Продолжаем наша замечательная полоса наследия, которую ведет Сергей Евгеньевич Глезеров, который неоднократно участвовал в наших эфирах на Моторадио. Итак, кто поднял бриллиантовый перстень? Вопрошает наш заголовок, и подзаголовок гласит: «Частные объявления как зеркало эпохи». То есть это такая у нас особая рубрика есть на нашей полосе наследия, которая называется «Газетный зал», когда мы возвращаемся

0: печатается та самая, ну, реклама, то, что сейчас уже называется, или, в принципе, обычные классические объявления, и как они печатались тогда. Конечно, разница колоссальная, и сейчас меня хорошо поймут наши слушатели. Итак, объявление гласило: «Пополудни в 7:00 проезжий басист в доме генерала Загорязского подле немецкой комедии будет петь концерты с музыкой. Чего ради желающие его слушать могут приходить в означенный дом с платежом по 1 рублю с персоны». Ну, для тех времен это достаточно немалая сумма, по-моему, да? И вот такое объявление, или то, что сейчас у нас назвали бы анонс концерта. Ну, конечно, такая разная форма. Сейчас мы привыкли видеть, конечно, объявления. У них есть уже сейчас определенные регламенты, то есть каким должно быть и с визуальной точки зрения, какие должны быть краски, например, в печатной газете, какая должна быть интернет-реклама или какой должна быть реклама на радио, какие критерии для дикции, скорость произношения, интонации, то есть все это четко прописано. А тогда, наверное, так обобщу, объявления были по порыву души. То есть они
1: очень
0: такие,
1: так литературно, да. Так и да, языком. Да. Да. Таким витиеватым, да. Изысканным.
0: Абсолютно верно.
1: Не то, что сейчас на грани пошлости порой, к сожалению.
0: Порой, да, но все-таки сейчас желание, когда у нас большинство информационного шума, все-таки объявления должны быть немного резкими, чтобы сразу привлечь внимание и читателя, и, в принципе,
1: зрителя.
0: Да, они
1: все резкие, одно от другого не отличаются.
0: Да, тем не менее, в этой погоне за вниманием потенциального покупателя или гостя, например, того же самого концерта, эти все объявления порой могут слиться в такой единый информационный шум, уже трудно отличить. Но вот тогда все было абсолютно иначе. И, к слову, в нашей газете начали впервые печатать сводки о погоде. Это немножечко отвлекаясь от темы нашего материала. И сейчас я, конечно, уже в точности не процитирую, но как сейчас мы привыкли. Сегодня плюс 18 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный, столько-то метров в секунду. По ощущениям температура ощущается как... Все еще непонятно, кто этот самый человек, который по ощущениям температуру определяет. Но тем не менее, да. То есть все сухо, лаконично, чтобы сразу было понятно. Хотя я не знаю, кому понятно. Ветер юго-западный, сразу так и не представишь, откуда он будет дуть. А вот когда уже выходишь из парадной, сразу понятно, что он дует в лицо, как назло. Но тем не менее, выворачивает даже зонтик порой. А вот тогда, к слову, объявления о погоде также были такие очень эмоциональные, очень литературные, что сегодня солнце ласковое, ветер умеренный, погода благоволит для прогулок. Вот, то есть, действительно, если обратиться к каким-то старинным документам, даже публикациям, то вот именно такие сводки о погоде тогда и были, чтобы человек сразу же уже понимал не просто, какая погода на улице его ждет, а какое настроение будет у него, когда он выйдет на улицу. Ну и, конечно, стоит взять зонтик или не стоит. Но возвращаясь к тем самым объявлениям, которые печатались у нас в газете, мы сейчас с вами прочтем несколько из них и тоже попробуем разобраться, как же они отличались, например, реклама в том числе недвижимости и тому подобное. Итак, как утверждает наш журналист, короткие газетные строчки – это уникальный источник информации о повседневной жизни Российской империи. То есть, что тогда было интересно читателям, потому что спрос-то рождает предложение, те самые объявления, что, в принципе, рекламировали, как приглашали читателей на те самые мероприятия, которые проходили в те времена и тому подобное. Например, в своей книге «История Петербурга в старинном объявлениях», то есть есть целая отдельная книга, посвященная этим уникальным источникам информации, пишется: со временем газетные объявления, казалось бы, недолговечные следы повседневной человеческой деятельности приобрели силу и значение полноценного архивного документа. То есть из них действительно можно достаточно большой блок информации узнать. И, например, одно объявление, которое было напечатано 4 февраля 1752 года. Оно информировало любителей зимних забав о новой возможности скатиться на санках с большой высоты. Цитирую. «На Неве реке против 10-й линии сделана гора превосходней Охтинских, о чем все объявления

0: является. Но трудно представить, чтобы сейчас где-нибудь большим шрифтом в газете было напечатано подобное объявление. Возможно, это бы и рекламировали, но уже в абсолютно другой упаковке, как говорят современные маркетологи. И еще одно объявление от 1751 года, то есть плюс-минус одна эпоха. В том объявлении сообщалось: на Васильевском острову на 10-й линии продается новопостроенный дом Академии наук профессора Василия Третьяковского. Всего ради, желающие купить онный дом о цене могут узнать у него, профессора. Ну, контактного номера телефона тогда не было, конечно, оставлено по понятным причинам, и всяких QR-кодов со ссылкой на официальный сайт застройщика тоже не было. Ну, вот такие литературные интересные объявления.
1: А мне нравится вот этот оборот выражения, вот «всего ради».
0: Всего ради
1: очень... Сейчас бы сказали, наверное, для чего, просто
0: да,
1: так
0: да,
1: скромно,
0: да.
1: Да, а тут так «всего ради», как
0: да.
1: Красиво, да?
0: Да, да, конечно.
1: Надо взять...
0: На заметку, да, да, реклама на моторадио может и в таких речевых оборотах публиковаться.
1: Да,
0: и сразу, кстати, будет выделяться на
1: фоне
0: остального информационного шума. Но, к слову, были и объявления, которые достаточно необычно звучали, даже так, еще более необычно, чем предыдущие. Потому что продавались не только дома, но и живые люди. Не спешим пугаться, сейчас разберемся, о чем же была все-таки
1: крепостные.
0: Речь. Ни в коем случае. Итак, всего июля 29 числа через аукциониста Альхина в доме купца Серебренникова, ну то есть подробно все описывалось, главное где, потому что позвонить, повторюсь, возможности по понятным причинам не было, в доме купца Серебренникова на Адмиралтейской стороне близ Синего мосту, то есть очень конкретное местоположение у нас было, у английской мадам Юберт проданные быть имеют часы, комоды, зеркала, лошадь, девка-арабка и женские уборы. Ну, то есть, что подразумевалось под этим объявлением, наверное, хорошо было понятно жителям той эпохи, но у нас сейчас возникает очень и очень много вопросов. И еще одно объявление в ту же тему. Майор Колюбякин продает девку, умеющую кушанье готовить и платье чистить, а о цене спросить стоить в приходе Матвея Апостола.
1: Ну, ну все ж таки крепостные девки-то.
0: Да. Получается так, да.
1: Да, арабка, да, даже, надо же.
0: Да, даже так уточняется. Ну, тогда это представляло определенную, возможно, дополнительную ценность, такое уточнение. Ну, почему бы и нет.
1: Ну, которые кушанье готовят или прически делают. Это очень ценный кадр.
0: Специалисты высшей категории, без абсолютной иронии говорю. Да, да, да, почему же и нет. Ну и, конечно же, тогда в газетах печатались объявления, которые печатаются и сейчас, в том числе в нашей газете, о находках и пропажах. Также процитирую. Граф обронил перстень, собственно, чему и посвящен наш заголовок. Граф обронил перстень, в который вставлен был большой бриллиант, осыпан малыми, ценою в 1000 червоных, чего ради сим объявляется, чтобы тот, кто сей перстень поднял или у кого видел, объявил в Адмиралтейской стороне в наугольном доме у Троицкой пристани, за что дано будет ему награждение в 50 рублей. Ну, конечно же, ни к чему не хочу призывать, но будто бы перстень и 50 рублей выбор мог быть очевиден. И на месте того, кто абсолютно случайно мог найти тот самый перстень, также выбор, возможно, бы встал не в пользу того, чтобы принести в тот самый дом у той самой пристани. Но кто знает, чем завершилась эта история. Вот такие интересные публикации, конечно, малая часть из того, что у нас было напечатано, но, тем не менее, самое интересное, самое познавательное, самое актуальное для наших слушателей и читателей.
1: Напомню, что в студии с публикациями вас знакомила Александра Цуканова, главный редактор интернет-сайта «Санкт-Петербургских ведомостей», который, тем не менее, выходит и в в печатной версии каждый день, без выходных, без всяких.
0: С понедельника по пятницу,
1: да,
0: обязательно.
1: А как у вас период отпусков справляется газета?
0: У нас работают профессионалы высшей категории, поэтому все спланировано, все по плану, и план публикации ни в коем случае не нарушается. Даже если журналисты уходят в отпуск, либо улетают в те самые тропические страны, возможно, отдыхать.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Спасибо, до встречи.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 272 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 13 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 13 человек. По мототранспорту за прошедшие сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека, погиб один. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. All your favorite hits, all the time.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко Триумфов, по-моему, одну BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, да.
1: Да, да. Ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шадовка, это, так сказать, случайно, мисс Крик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три, это прям вообще классные эксклюзивы, это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности, на спереди 23-й, сзади 20-й, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму влетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два бэггера на базе Road Glide, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь,
2: ну, как сделать ошибку. Прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя у автобуса 22,5, а тут 30. Еще и пнемо спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 июля 1969 года в 3 часа 56 минут по среднеевропейскому времени Нейл Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Вслед за ним вышел и Эдвин Олдрин. Третий член экипажа «Аполлона-11» Майкл Коллинз находился на борту орбитального корабля. Телевизионная трансляция воистину эпохального события в истории человечества велась практически во всех странах мира, кроме СССР и Китая. Говорят, что это была мистификация, но в который раз по этому случаю можно заметить, что иногда стоит прислушиваться к голосу конкурентов. Если бы в СССР не знали, что люди действительно были на Луне, можно представить, какой бы поднялся шум в мире. Но дело все в том, что люди на Луне были. В последние годы уже китайские орбитальные аппараты обнаружили на поверхности Луны посадочные модули американцев и следы лунных роверов. По причине отсутствия атмосферы на пыльных тропинках следы астронавтов останутся на многие сотни тысяч, если не на миллионы лет. Не говоря уже об оставленной там аппаратуре. Возможно, это одно из немногих, что вообще сохранится от человеческой цивилизации. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Radio, radio.

0: Думаю, это тоже сыграет определенную роль для привлечения клиентов. На данный момент я не кручу гайки, но если такая возможность, вернее, нужда возникнет вдруг, я могу. Но моя задача сейчас организовать все процессы, отконтролировать, чтобы было комфортно и механикам, и нашим клиентам, потому что это мотосервис и вообще мотосалон – это большая семья. Это и работники, и клиенты, мы все одно целое. В общем, моя задача сейчас немножко не крутить гайки, а найти тех людей, вернее, они у нас есть, чтобы они делали это качественно, чтобы все были довольны.
1: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: was a hoodoo man.
1: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
2: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
1: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

Take this. You know, sometimes I get so worried.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А ваш водитель, когда приехал, есть регламент, наверное, правильное слово, сфотографировать все, прежде чем, ну, например, вот как это происходит?
2: Если, соответственно, клиент с нами при погрузке, то отдельно мы какую-то запись, ну, дополнительную там на телефон не ведем. Но при этом у нас достаточно часто происходят перевозки, когда клиент, ну, занят и не принимает участие в перевозке. Это мы, собственно, абсолютно спокойно к этому относимся, более того, пропагандируем, да, что мы готовы избавить человека от всех этих забот и сами.
1: От потери времени.
2: Абсолютно, да, верно. Да. То есть помощь заказчика нам в процессе перевозки, она не нужна. Если он хочет присутствовать, ради бога. Если у него есть другие дела, мы совершенно спокойно выполним все сами. И вот в данном случае, когда заказчик отсутствует, конечно, мы, допустим, забираем мотоцикл в сервисе. Перед тем, как начать погрузку, вот нам вывезли мотоцикл, поставили, мы сначала снимаем полный видеообзор, отправляем его клиенту, говорим, вот в каком виде мы мотоцикл забрали. Кто-то очень за этим следит пристально, да, кто-то, опять же, там занят, на это не реагирует и может просто всю, весь отчет получить в конце. То есть для нас, ну, важно выполнить те правила, обязательства, которые мы на себя взяли. Поэтому все сняли, отправили, с этого момента понимаем, что уже ответственность полностью на нас, загрузили, закрепили, опять же, сняли обзор, отправили, и там финальный отчет, когда приехали, если, опять же, там, выдаем кому-то мотоцикл, а заказчик не присутствует, то есть полный цикл, когда заказчик вообще технику не видит. Соответственно, тоже идет полный видеообзор, отчет, и мы говорим, что вот мы завершили.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете. Rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет вот, там дорога будет,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет Soundcheck.
2: Привет, ребята! Вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии, как обычно по пятницам. В это время Александр Цыпин, и мы с вами, как всегда, послушаем музыку, которая появилась за последнюю неделю. За последние 7 календарных дней, как всегда, набор у нас получился из 25 треков. Будем слушать их кусочками и пытаться понять, куда же, в каких направлениях девиации в мире рок-музыки на этой неделе были. Хотя основной мейнстрим, скажу ужасное слово, сохраняется, я надеюсь, как всегда.

Американская метал-кор команда из города Стрентон, штат Пенсильвания, на волне моторадио открыла музыкальный час. Называется группа Motionless in White. Как сообщается, название группы взято из песни Motionless and White группы 18 Visions. Ну, не знаю, возможно. Музыкантов пятеро. На вокале, вот в данном конкретном случае, Кори Тейлор, такой вокалист, а штатный вокалист у них Рики Хоррор Олсон, он же и на гитаре. Вы слушаете, напомню, Моторадио и первый блок программы, традиционно состоящий из музыки тяжкой, которая, ну, я думаю, однозначно бодрит нас всех.

это канадская команда, примерно в таком же формате работающая. Отмечается особо техничные гитары, как пишет интернет и фанатский корпус этих музыкантов. Группа ранее, оказывается, называлась по-другому Happy Go Lucky, но позже сменила название на текущее Protest the Hero. На волне моторадио, 2026 год, трек Grandfather X на нашей волне. И еще один тяжкий трек от группы Cryptid Roots.

это музыканты из штата Юта, Соединенные Штаты Америки. В 2023, в не очень далеком году, группа появилась. Музыканты описывают свое творчество как смесь, как они считают, направлений самых разных тяжелой музыки, от мелодик дэт металла до трэша. Но пускай, так сказать, мы только радуемся. Четыре музыканта здесь, в этом коллективе. Трек называется Shattered Illusions, а группа Cryptid Roots. На моторадио Blues далее у нас четвертым треком «Успокоит наши души».

Ну, блюз, конечно, относительный, но можно и так его назвать. Тем более название группы из Blues Coalition. Композиция Go на Моторадио. И, друзья мои, быстренько скажу, что сегодня ждет нас Nickelback, новейший сингл. То же самое, в смысле новейшести, Accept, Marilyn Manson, Tesla. В общем, Steelheart, да. Ребята у нас тут есть сегодня в подборке. Весьма неплохие.

Ну и, конечно, к сожалению, к большому нельзя не отметить, что не стало нашего друга Игоря Марона, который вел программу у нас на радиостанции Моторадио, которая называлась «Создатели», была посвящена продюсерам и разным группам. И, в общем, тяжкая болезнь победила. Игорь ушел от нас, что, конечно, крайне печально. Но жизнь продолжается, друзья мои, и мы идем далее по нашей передаче. Соболезнуем, конечно, всем сопричастным, но что поделать.

Итальянская команда Genus Origines Dei. DI. Итальянская группа, работающая в стиле симфонического мертвого death metal. Метал из города Крема, Италия. 2011 год, дата основания коллектива. Название группы часто сокращают год, ну с точками, естественно. Трек от них Awakening на волне радиостанции Моторадио. И вообще сегодня у нас такой тяжеловатый получается набор композиций. Ну, впрочем, посмотрим, насколько это подойдет, так сказать, к нашему, в общем-то, заявленному и всем известному формату нашей радиостанции.

Вот такие тревожные рифы от группы Black Odyssey. Композиция «Касурия» на Моторадио. Греческая команда из города Афин, работающая в классическом хэви. Но 2026 год коллектив, в общем, встретил новым альбомом, трек с которого под названием «Касурия», я уже говорил, да. А сама пластинка называется так же, как и группа Black Odyssey. Движемся вперед. Команда под названием Electric Mob следующим треком идет в списке сегодняшнего трек-листа. Композиция «Saddest Funk Ever».

Бразильская команда Electric Mob, как считается, одна из самых современных и интересных рок-групп Бразилии, которая играет вот такой энергичный хард-рок. Это, опять-таки, я пытаюсь читать с английского, как всегда, получается так себе. Но, тем не менее, тут понятные вещи. Влияние классик рока 70-х, харда 80-х и так далее. Группа базируется в городе Куритиба в далекой Бразилии. Здесь трое музыкантов. Ренан Зонта на вокале. И два музыканта. Бен Хюр on Water, это гитара. И Мэтьюс Цестаро на ударных. Ну и остальное, видимо, сессионные товарищи, наверное. Далее группа Aviable, да, с композицией «Танцы с монстрами».

что-то пугают нас сегодня музыканты своим тяжким таким музыкальным подходом к рок-музыке. Но, с другой стороны, все-таки такая хардовая получается передача, как я вижу. Группа Imperium далее у нас с композицией «Неостановимый» «Unstoppable» на Моторадио. Хорошая музыка. И все это, конечно, новинки, стоит ли об этом напоминать.

вот потихонечку так мы подобрались к музыкантам именитым, которые всегда расставляются мною в серединке трек-листа. Новый сингл «Rattle the Cage» от группы Nickelback на Моторадио. Давайте насладимся.

по-моему, весьма неплохой, как всегда, в преддверии очередного альбома, наверняка. Ну и отметим, что все-таки вот, я не знаю, мне кажется, что сразу слышен класс коллектива, когда слышишь вот подобное сведение, вокал, ну и вообще вот, вот все-таки ребятам начинающим очень бы хотелось, конечно, посоветовать хорошего звука режиссера, продюсера и тому подобное. Итак, Nickelback сменяет его несравненный Accept.

Ну, что здесь сказать? Это, конечно, не новая группа Accept, а самая настоящая старая. А версия, спешл-версия классического хита группы Accept «Balls to the Wall», которая вышла как раз в эти дни, в июле 2026 года, с участием Роба Хелфорда, ну, понятное дело, из Judas Priest, мы все их знаем. Матиас Джобс, гитара, это у нас Scorpions, Рекс Браун на бас-гитаре, группа Пантера, и Джейсон Булт, это барабаны из команды Bullet for My Valentine. Ну, в общем, 83-й год, 1900, если кто помнит, одноименный альбом стал культовым для любителей и поклонников жанра, а это все вы и все мы. Ну и еще один товарищ, известный многим, всеми нелюбимый и ненавидимый, Мэрилин Мэнсон с композицией «Exit Wound».

Ну, каково вам? Exit Wound называется новый трек. Видимо, тоже в преддверии следующих каких-то произведений этого замечательного музыканта. На очереди у нас следующий загадочный объект. Давайте и здесь попробуем понять, жив ли рок-н-ролл. Ну, ответ известен, да.

Ну вот начинающие молодые любители рок-музыки спросят, а что это за такие дяденьки, такие немножко нудные в начале и такие оторванные далее. Это группа Anthrax, друзья мои, и новейший сингл The Age of Perfection. Второй сингл с нового альбома, который выйдет у группы 18 сентября текущего года. Это будет первый полноценный студийный релиз за 10 лет после предыдущего великого альбома For All Kings 2016 года. Ну а песню эту один из музыкантов, лидер группы Скотт Йен, назвал, как он сказал, цитата, «возможно, лучшая песня, которую Anthrax когда-либо написали».

ну и так далее. Да, кстати, насчет «Далее». «Далее» группа «Тесла». Замечательный альбом наконец-то вышел. Синглы у нас играли вовсю. И вот и полноформатная пластинка. Слушаем с нее трек «Night Moves». Релиз сегодняшний день.

0: far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962.
1: Ну, в общем, для ясности, целая пластинка получилась у группы Tesla, вся из каверов. И вот эта свежая перепевка легендарной песни Боба Сегера с пластинки Homage, который, ну, я имею в виду с пластинки новой, пластинка группы Tesla называется Homage 2026 год, текущая неделя, как я уже и говорил, да. Ну, а трек Night Moves как раз и является треком в основе своей Боба Сегера. Идем вперед. Неизвестная никому группа Rock Justic. Ну, известная, неизвестная, не знаю, а Дора на вокале вообще-то.

Ну, конкретно здесь сомнительно, чтобы здесь была Дора. Вообще, это небольшой буквально такой даже EP не назвать релиз. Буквально 3 или 4 композиции, сейчас вот не найду так быстро. На одном из треков, который в этом релизе, который называется First in Line, вот там как раз Дора подпевает. А вообще, это международный hard and heavy проект, который в этом же году и был основан. И основан вокалисткой бельгийской по имени Мэгги Лейтон, известна по Nightmare и Beautiful Scene. Вот такие проекты, в которых она работала. Он вообще очень неплохой оказался весь. Женский вокал вообще вещь такая, такая очень на любителя. Но здесь прямо что Дора, что вот эта самая милая. Хотя, конечно, такая девушка на фотографии так и такая строгая. Ну, не суть важно. В общем, отметим про себя, что есть у нас и такая музыка на этой неделе. Далее Райан Блуварс Ньюман на волне Моторадио, опять же с кавером, который называется Texas Flood. И известен он вам всем по одному знаменитому гитаристу. Ну, для тех, кто не знает, Стив Рэй Вон когда-то записал этот чудеснейший хит, и кто его только не перепел.

Ну, отметим замечательную гитарную технику. Музыканта зовут Райан. Кликуха. Blue Wars. Кавычки закрываются. Ньюман. Откуда человек? Неизвестно. И еще один кавер. Without You. Кто только не спел. Вот вам и Steelheart.

Ну, в общем, наизусть известная композиция. Группа Steelheart, Without You. Вот не отходят все-таки музыканты от классических произведений из мира рок-музыки. Бежим далее. Группа Restless с композицией Prophecy of House. Я напомню, что наши передачи все присутствуют в формате подкастов. Подписывайтесь. Найти наши подкасты очень легко. Набираете Моторадио. Подкасты прямо вот на любом языке, в любом поисковике. И обязательно попадете куда нужно. Чем удобно, подкаст можно приложение огромное количество на все платформы. Масса бесплатных приложений для прослушивания. Очень удобно всегда. Нажал на паузу или опять включил, или отписался, подписался. В общем, что угодно. Ну, реально удобно. Ну и что? Ну и хорошая технология, ребята. Который раз хочу отметить, что слушать в формате подкастов просто здорово. И молодцы те, кто придумали эту гениальную идею. И Моторадио там вовсю присутствует.

и флаг им в руки. Группа Restless. Не знаю я такого коллектива, но композиция бодрая и по праву попадает в трек-лист программы Soundcheck. Еще одни тоже шумные ребята — Smoking Snakes, то есть копченые змейки, с композицией Screaming for Me.

А, молодая шведская группа «Волосатая» Smoking Snakes из города Гетеборг, играющая как раз в формате вот такого глэма в лучших традициях 80-х. Новый альбом, пока единственный, называется All Lights On, то есть весь свет включаем. А трек с него Screaming For More мы с вами и послушали. Всякий разный формат у нас тут помещается. Иногда бывает развеселая танцевальная музыка от проекта вот такого. Называется он Neo.

ну, в общем, в чем тут дело. Это сингл музыканта, которого зовут на самом деле Шафер Смит, но у него прозвище Не, черточка, Йо. То есть вот такой вот трек называется «Hate Me Now». Ну, мы не будем переводить и тем более делать то, что обозначает перевод этого слова. Относимся хорошо, тепло и так далее. Следующая группа носит смешное название «Hey Gringo». Композиция «Long Time Coming», то бишь «Времена грядут».

не могу не похвалить команду. Прямо хороший коллектив из далекой Австралии, из города Мельбурн. В формате блюза работают ребята. И такого рутового рока, корневого, можно сказать. Композиция Long Time Coming. Новейший хит, опять же, ну, как по моим оценкам, хитовая вещица с нового альбома этого же коллектива. Ну вот ускоряемся, чтобы успеть. Согласно задуманному, коллектив Mitch and the Blues Busters.

отмечаем еще один трек в хорошем, таком легком относительно блюз-роке. Mitch and the Blues Busters на волне моторадио. Композиция Bottomless Pinned Blues, то бишь блюз без кнопочки. Канадская команда из провинции Квебек, город Монреаль. И предпоследним треком пошла у нас композиция от проекта Shadow of Soul. Трек называется Prison of Anger.

Ну и этим ребятам тоже скажем большое спасибо за новинки этой недели. Итальянская мелодик heavy power metal группа Shadow of Soul. Какое красивое слово Shadow. Трек входит в альбом, в новейший, соответственно, и, мне кажется, тоже вполне себе достойно попадает прямо туда, куда нужно, то бишь в нашу программу Soundcheck, которая выходит каждую пятницу на волне радиостанции Моторадио. Так что, друзья мои, слушайте в прямом эфире или в подкастах, или в повторах у нас на нашей частоте, в общем, как угодно. Ну, а мы с вами будем прощаться до следующей пятницы и завершим мы сегодняшний эфир треком от Джея Джонсона. Так, это что тут у нас? Мистер Джоди. По-другому можно его назвать. I Never Take a Day Off. Так называется трек. Ну и прощаюсь я с вами до следующей пятницы. Счастливо. I never take

0: river, the lessons I learned.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
7: Санкт-Петербург. Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Bad.

Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.